И вот тут весь мир замер. Что же дальше? А дальше вот что, друзья. 3:20 столицы дуэт рок-сет на Ретро-ФМ. Меня зовут Андрей Мареев. От души рад вас поприветствовать и пожелать вам с удовольствием, ну а если повезет, то и с пользой, провести это оставшееся ночное время вместе. Совсем скоро услышим Фэнси Сергея Беликова и Рики Мартина на Ретро-ФМ. Дальше еще больше вашей любимой музыки. Вы будьте рядом, и тогда услышите все.

Поскольку мы живем в эпоху постмодернизма, я предложил бы современным театральным режиссерам, если вдруг у них загорится такое желание ставить новую творческую, режиссерскую, современную версию пьесы, сказки «12 месяцев», использовать эту песню «Фэнси» в качестве саундтрека, ну, в сцене, допустим, у костра, где собираются все 12 месяцев. Было бы здорово, наверное. 3:35 в столице. Всем желаю доброй пока что еще ночи, друзья. Скоро дуэт Эрос Рамазотти, Тина Тернер, Альфа Вилли, Евгений Белоусов на Ретро-ФМ.

Коротенечко так, но довольно обстоятельно и на двух языках о жизни и о себе. Ну, конечно же, и ощущении себя в жизни и в искусстве. Эрос Рамаццотти и Тина Тернер на Ретро-ФМ в 3 часа и 50 минут. А впереди нас ожидает что? Стремительный утренний экспресс, друзья. Всех приглашаю. Поехали. Поехали.

Эти, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут стоят.

вертит земную ось. Чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды увидеть.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Ну что, друзья, на старт. Внимание, марш! Утренний экспресс отправляется. 4 утра в столице.
1: Утренний экспресс.
2: С 4 до 7.
1: На Ретро-ФМ.

0: Очень важные слова, я бы даже сказал, главные слова для кого-то в этой жизни. Ну и что, что они произносятся чаще одного раза? Ну, потому что человек такое создание, что влюбляется по нескольку раз в жизни.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, друзья, сегодня 9 сентября, среда. День идеально подходит для творчества, общения и самовыражения. Овны, общение с близкими принесет радость, особенно если вы будете откровенны. Тельцы, уделите вечер семье, это будет полезно всем. Близнецы, вас ждет легкий и приятный день, наполненный разговорами. Однако будьте внимательны к деталям. Раки, сегодняшние покупки обещают быть приятными. Позвольте себе добавить радости и красоты. Львы, посвятите вечерние часы своей внешности или гардеробу, и результат вас порадует. Девы, помните, даже в будни можно устроить небольшой перерыв, чтобы набраться сил. Весы, вы будете ощущать напряжение, связанное с выбором между своими желаниями и ожиданиями других. Скорпионы, постарайтесь понять, что действительно важно именно вам, а что продиктовано чувством долга. Стрельцы, отбросьте переживания, ваше мнение убедительно и никто не собирается его оспаривать. Козероги, порадуйте партнера вниманием и небольшим подарком, это укрепит атмосферу между вами. Водолеи, если в личных отношениях вам надо сделать выбор, то во второй половине дня наблюдайте, вам придут подсказки. Рыбы, сегодня стоит уделить вашим любимцам чуть больше времени, чем обычно, чтобы порадовать их своим присутствием.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Да, друзья, стартовал утренний экспресс, и, как всегда, вкратце расскажу, чем займемся в пути исследования. Конечно же, наш путь будет сопровождать ваша любимая музыка, лучшая музыка нескольких десятилетий. И гороскоп мы уже прочитали, ознакомились с тем, что день грядущий нам готовит. Чем отметился этот день в истории, узнаем из ежедневника, начиная со следующего часа. Начнет работать свою работу рубрика «Позитив», в которой можно и нужно делиться тем хорошим, что преподносит нам жизнь. И автору самого позитивного сообщения, друзья, которое я призываю вас отправлять в наш канал в Максе, достанется тостер, тоже очень позитивная штучка. Так что не стесняйтесь, пишите, с удовольствием буду читать.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru.

0: И что бы ты ни делал, куда бы ты ни прятался, любовь тебя везде найдет. С одной стороны, звучит как-то обнадеживающе, с другой угрожающе. Это смотря как относиться. Modern Talking на Retro FM 4.30. Давайте полистаем ежедневник, друзья. Время настало.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Retro FM.
0: Итак, на календаре 9 число 9 месяца, год 2026, среда, 9 сентября. В 1918 году в этот день родился Борис Захадер, поэт, переводчик, детский писатель. Наибольшую известность в нашей стране ему принесли его переводы и пересказы классических произведений зарубежной детской литературы. В частности, такие книги, как «Винни-Пух» и «Все-все-все», «Мэри Поппинс», «Питер Пен», «Приключения Алисы в стране чудес» и другие. Также он автор ряда детских пьес. Захадер был широко известен не только в нашей стране, но и за рубежом. Он лауреат многих литературных премий, в том числе Государственной премии Российской Федерации. 9 сентября в 1970 году был начат серийный выпуск автомобилей ВАЗ-2101 «Жигули. Копейка». Эта модель оказалась маленьким шедевром, ну хотя не таким уж и маленьким. Там достаточно много народу помещалось. Но в любом случае ни до, ни после таких долговечных автомобилей советский автопром создать не смог. За все время производства с конвейера Волжского автомобильного завода сошло более 2 миллионов 700 тысяч малолитражек ВАЗ-2101. Ежегодно в этот день специалисты, которые проводят проверки программного обеспечения, отмечают свой профессиональный праздник. Сегодня день тестировщика в России. Дата выбрана не случайно. Именно 9 сентября 1947 году ученые Гарвардского университета извлекли из вышедшего из строя электронного прибора обычного мотылька, который сбил работу аппарата. Негодяй такой. Этот случай показал, что для контроля над работой сложных систем требуется специалист особого профиля. И хотя этот профпраздник не имеет официального статуса, это не мешает тестировщикам праздновать его. Вот и мы на Retro FM от души поздравляем тех, от кого зависит безупречная работа сложнейших электронных систем. И сегодня отмечается Международный день красоты. С 1995 года в этот день в мире особенно приветствуется все красивое, прекрасное, что доставляет эстетическое и нравственное наслаждение. Поэтому во многих городах и странах именно 9 сентября проводятся конкурсы красоты. А свой профессиональный праздник в этот день отмечают косметологи, производители и продавцы косметики, пластические хирурги, куда же без них, работники модельного бизнеса и все специалисты индустрии красоты. Всем поздравления.
1: Ежедневник.
2: На Retro FM.

Но до белых вьюг еще время достаточно есть, друзья, для того, чтобы насладиться хорошей погодой, отдыхом на природе и так далее и тому подобное. Но берегите тех, кто рядом с вами, и не только от погодных явлений. Ансамбль «Синяя птица» на Ретро FM, 4 часа и 35 минут. Дальше Михаил Мурмов, Bad Boys Blue и Доктор Алба.

что делать, что делать. Убирать надо яблоки, конечно же, потому что пока еще не на снегу лежат, на траве, но если время протянем, то весь урожай. Я уже заговорил, как крепкий хозяйственник. Нет, не надо. Михаил Мурмов на Ретро FM. 4 часа и почти 50 минут. Скоро Патрисия Касс и Шер.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: В этой утренней тиши, ну почти тиши, мчится утренний экспресс. 5 утра в столице.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: На пути в новый день.

0: до рассвета уже осталось не так много, ждать недолго осталось, друзья. Наберемся терпения, как говорится. Внимание, внимание, сейчас они появятся. Я имею в виду солнечные лучи. Ну, не прям сейчас, но есть еще и время, есть чем заняться. Давайте, например, гороскоп послушаем.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня, то есть 9 сентября, среда, и этот день идеально подходит для творчества, общения и самовыражения. Овны, общение с близким принесет радость, особенно если вы будете откровенны. Тельцы, уделите вечер семье, это будет полезно всем. Близнецы, вас ждет легкий и приятный день, наполненный разговорами, однако будьте внимательны к деталям. Раки, сегодняшние покупки обещают быть приятными, позвольте себе добавить радости и красоты. Львы, посвятите вечерние часы своей внешности или гардеробу, и результат вас порадует. Девы, помните, даже в будни можно устроить небольшой перерыв, чтобы набраться сил. Весы, вы будете ощущать напряжение, связанное с выбором между своими желаниями и ожиданиями других. Скорпионы, постарайтесь понять, что действительно важно именно вам, а что продиктовано чувством долга. Стрельцы, отбросьте переживания, ваше мнение убедительно, и никто не собирается его оспаривать. Козероги, порадуйте партнера вниманием и небольшим подарком, это укрепит атмосферу между вами. Водолеи, если в личных отношениях вам надо сделать выбор, то во второй половине дня наблюдайте, вам придут подсказки. Рыбы, сегодня стоит уделить вашим любимцам чуть больше времени, чем обычно, чтобы порадовать их своим присутствием.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Експрес. Позитив. На Ретро-ФМ.
1: Вот и настало то самое время, когда можно и нужно, друзья, делиться с окружающими тем хорошим, что происходит в вашей жизни, ну или планами каким-нибудь хорошими, позитивными, или же тем, что вы думаете может произойти. И старайтесь приблизить это происшествие хорошее, позитивное, короче говоря, пишите к нам в канал наш в Максе, и я с удовольствием буду читать, потому что, да, кстати, не забывайте, пожалуйста, еще при написании этих художественных произведений, высокохудожественных произведений, упоминать свои имена, желательно город, ну и для моего внутреннего пользования еще ваш телефон. Буду названивать бессонными ночами. Шутка. А это для того, чтобы автору самого позитивного сообщения без проблем отправился наш подарок – тостер, друзья. Так что давайте, пишите, с нетерпением жду. Позитив открывает свои двери.
0: Позитив на Ретро-ФМ.

0: Ну а мы пока давайте послушаем ежедневник, ознакомимся, чем интересным таким отмечен этот день в мировой истории.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Итак, 5:30 в столице. Среда, 9 сентября 2026 года. В этот день, в 1828 году, родился Лев Николаевич Толстой. Один из наиболее известных русских писателей и мыслителей. Глыба и скала. Один из величайших писателей и романистов мира. Еще при жизни он был признан главой русской литературы. Его «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресенье», автобиографическая трилогия «Детство, отрочество, юность» и другие произведения известны во всем мире. Я даже, наверное, сказал бы, во все времена. Он был всегда и будет всегда. Его классика российской и мировой литературы называют мастером психологизма, создателем жанра романа эпопеи, оригинальным мыслителем и учителем жизни. День рождения сегодня, 9 сентября, отмечают британский музыкант, композитор и музыкальный продюсер, участник группы Eurythmics Дэйв Стюарт, автор песен, певец и музыкант Вадим Степанцов, английский актер, обладатель премии «Золотой глобус» и «Бафта» Хью Грант, американский комик, актер, музыкант, сценарист и кинопродюсер Адам Сэндлер. В этот день, в 1913 году, военный летчик Петр Нестеров первым в мире выполнил замкнутую кривую в вертикальной плоскости, названную впоследствии петлей Нестерова или мертвой петлей. Этим маневром Нестеров положил начало высшему пилотажу. Вскоре и другие авиаторы в России и за границей начали выполнять этот сложнейший элемент летного мастерства. Имя Петра Нестерова золотыми буквами вписано в летопись русской и мировой авиации. Сегодня отмечается День дизайнера графики. Он был учрежден в 2005 году. Сфера деятельности таких специалистов разнообразна. Создание макетов для книг, газет, журналов, сайтов, компьютерных программ, разработка шрифтов, оформление вывесок, создание рекламных модулей и коллажей. С каждым годом профессия дизайнера графики становится все более актуальной и востребованной. Всех причастных к этому профпразднику мы поздравляем.
1: Ежедневник
2: на Ретро-ФМ.

Доброго утра всем-всем-всем. Это «Утренний экспресс», 5.35 в столице, и отличное настроение гарантировано в том числе и вашей любимой музыкой, звучащей здесь на Ретро-ФМ. В ближайшие минуты услышим Стинга, Адриана Челентано и Никиту Михалкова с песней из фильма «Жестокий романс».

0: «Утренний экспресс» на Ретро-ФМ.
1: Навстречу новому дню!

0: Утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Ну что, друзья, поехали хвастаться чем-нибудь хорошим. Позитив, ваша любимая рубрика, продолжается. Вернее, в полной мере начинает свою работу. Пишет Андрей из Приморского края, города Дальнереченска, который передает привет своей любимой жене Наталье. «Солнышко мое, я тебя очень сильно люблю, ты моя навеки, твой муж Андрей». Здорово. Только напоминаю, что «Феличита», та самая программа, которая призвана передавать привет и поздравления и прочие хорошие добрые слова в адрес конкретно взятых людей, она в другое время выходит с 14 до 15 на Ретро-ФМ каждый день, друзья. Так, пишет Любовь. «Доброе утро, я Любовь из Красноярска». Хорошо звучит. «Сегодня первый день в отпуске». А вот это звучит еще лучше. «Включила любимая Ретро-ФМ и радуюсь жизни под чашечкой кофе». Здорово. Поздравляю вас, Любовь. Я думаю, у вас все хорошо. На ближайшие две недели-то уж точно. Две недели же у вас отпуск, правильно? Ольга пишет, здравствуйте, у нас на Алтае бабье лето, уже с утра солнечно и по-осеннему красиво. Днем сегодня снова будет жарко, обещают плюс 28, всю неделю такая погода, ух, как здорово. Хочется на природу, но, увы, отпуск закончился. Вышла на работу, очень соскучилась по коллегам, потому что они очень позитивные и такие классные, пишет Ольга из Алтайского края, города Бийска. Вот это вот здорово, когда человек скучает по своей работе и выходит из отпуска с радостью. Друзья, пишите. Тостер ждет своего владельца.

0: В Москве уже 6 часов утра. Это утренний экспресс. Мчимся к доброму утру, друзья. Будьте с нами.
1: Утренний экспресс
2: на Ретро-ФМ.

0: Это, кстати говоря, уже звучит как план действия. Приехать к морю, смыть тяжесть осени, ну и попутно решить личные проблемы. Хотя это не проблема, это просто желание увидеть любимого человека, который взял да и умчался отдыхать от тебя к морю один. Ишь, Юрий Антонов на Ретро-ФМ 606. Меня зовут Андрей Мареев. Доброго утра вам, друзья!
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня 9 сентября, среда. И этот день идеально подходит для творчества, общения и самовыражения. Овны. Общение с близкими принесет радость, особенно если вы будете откровенны. Тельцы. Уделите вечер семье, это будет полезно всем. Близнецы. Вас ждет легкий и приятный день, наполненный разговорами, однако будьте внимательны к деталям. Раки. Сегодняшние покупки обещают быть приятными, позвольте себе добавить радости и красоты. Львы. Посвятите вечерние часы своей внешности или гардеробу, и результат вас порадует. Девы. Помните, даже в будни можно устроить небольшой перерыв, чтобы набраться сил. Весы. Вы будете ощущать напряжение, связанное с выбором между своими желаниями и ожиданиями других. Скорпионы, постарайтесь понять, что действительно важно именно для вас, а что продиктовано чувством долга. Стрельцы, отбросьте переживания, ваше мнение убедительно, и никто не собирается его оспаривать. Козероги, порадуйте партнера вниманием и небольшим подарком, это укрепит атмосферу между вами. Водолеи, если в личных отношениях вам надо сделать выбор, то во второй половине дня наблюдайте, вам придут подсказки. Форт Боярд прям. Рыбы. Сегодня стоит уделить вашим любимцам чуть больше времени, чем обычно, чтобы порадовать их своим присутствием.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Алиэкспресс. Позитив. На Ретро-ФМ.
1: Ну что, друзья, продолжаем наш конкурс позитивного отношения к жизни, можно и так сказать. Пишет Артем из Благовещенска, Амурской области. Погода прекрасная, я весь на позитиве. Поехал на дачу копать картошку. Кто хочет такого же позитива, приезжайте. Артем, а вы уверены, что картошки на всех хватит? Так, пишет Ренат. Откуда? Но с очень правильным отношением к жизни, Ренат. У него, говорит, много проблем, но у всех они есть. У кого-то больше, у кого-то меньше, но я желаю, чтобы у всех было отличное настроение и при этих обстоятельствах тоже. Ведь именно внутренний настрой меняет нашу реальность в лучшую сторону, иначе никак. Ренат, под каждым словом подписываюсь. Так, вот Ксюша из Севастополя пишет, что, как всегда, завтракают под музыку, звучащую на Ретро-ФМ. Приятного аппетита. Доброе утро, Ретро-ФМ. Меня зовут Лилия. Я из Юдина, Новомосковского района. Всем желаю прекрасного дня. У меня сегодня прекрасное настроение. Время для позитива. Еду покупать холодильник. Как же здорово, что еще нужно для женщины, чтобы техника была под рукой. Всем женщинам хочу пожелать, чтобы все мечты сбылись. Вот это правильно. Алексей пишет. Доброе утро, Ретро-ФМ. Это пишет Алексей из Омска. Вышел из отпуска на любимую работу. Работаю водителем автобуса. Всем моим пассажирам доброго пути и хорошего дня. Алексей, вам желаю хорошего маршрута. Пишет Нина. Здравствуйте, меня зовут Нина. У нас огромная радость. Родились две внучки 7 сентября. Две близняшки. Поздравьте меня, пожалуйста. Нина из города Ачинска, Красноярского края. Нина, и, конечно же, ваших детей и внуков, внучек, вернее, поздравляю. Здорово. Счастья вам и здоровья. И вот еще одно сообщение от Татьяны из Уссурийска. С новым утром, ведущий Ретро-ФМ. Пойду куплю две шоколадки. Одну себе, вторую мне. И настроение в порядке, и мир прекраснее вдвойне. Татьяна из Уссурийска. Знаете, а купите три, Тань, мне еще одну, потом мысленно так перешлете, хорошо? Ладно.
0: Позитив. На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Спонсор часа – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
5: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
6: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Ретро-ФМ.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Всем, кто только что проснулся, и всем, кто открыл глаза давным-давным-давно, уже я желаю доброго утра. И впереди, конечно же, в перспективе отличного дня, чтобы все удалось, все получилось непременно. А пока давайте ознакомимся с очередной порцией ежедневника.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Итак, на календаре среда, 9 сентября, год 2026. В этот день, в 1930 году, родилась Надежда Румянцева, актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Народную славу ей принес фильм «Девчата», где она сыграла главную роль. Потом были всеми любимые «Королева бензоколонки», «Женитьба Бальзаминова», «Крепкий орешек» и многие-многие другие любимые нами фильмы. Каждое воскресное утро Надежда Румянцева вела детскую программу «Будильник». Ее яркий узнаваемый голос звучит во многих известных мультфильмах и фильмах. 9 сентября в 1970 году был начат серийный выпуск автомобилей ВАЗ-2101 «Жигули», та самая «Копейка». Эта модель оказалась маленьким шедевром. Ни до, ни после таких долговечных автомобилей отечественный автопром создать не мог. За все время производства с конвейера Волжского автомобильного завода сошло более 2 миллионов 700 тысяч ВАЗ-2101. В этот день, в 1989 году, на первой программе Центрального телевидения впервые вышла передача «Семейная викторина. Счастливый случай». Эдакий семейный вариант «Что, где, когда». В каждой игре принимали участие две семейные команды, состоящие из 4 человек, а победителем становилась та команда, которая набирала больше очков. Программа просуществовала до августа 2000 года. Бессменным ведущим все эти 11 лет был Михаил Марфин. Сегодня отмечается Международный день красоты. С 1995 года в этот день в мире особенно приветствуется все красивое, прекрасное, что доставляет эстетическое и нравственное наслаждение. Поэтому во многих городах и странах именно 9 сентября проводятся конкурсы красоты. А свой профессиональный праздник в этот день отмечают косметологи, производители и продавцы косметики, пластические хирурги, работники модельного бизнеса и все специалисты индустрии красоты. Мы поздравляем всех. А еще сегодня отмечается День тестировщика в России, Всероссийский день лука, Международный день японской головоломки судоку, День изобретения новых привычек, День прекрасного чудака и День стейка с черным перцем.
1: Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.

0: Покой нам только снится, друзья. Ну, тем, кто спит. Сейчас, правда, я не уверен, что очень многие это делают. Под музыку ретро-ФМ не уснешь. Лев Лещенко прямо сейчас, то есть в 6.35. Совсем скоро услышим Татьяну Воронину, группу Dire Straits и La Bouche.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: Сегодня в Ростове, по данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечеринка. Ретро-ФМ.
5: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
6: Лучшие танцевальные хиты
5: в неповторимом миксе.
7: За 4 моря, за 4 солнца.
6: Каждый день
5: ровно в 21.00.
4: Вечеринка. Ретро FM.
3: Реклама.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форта».
11: Погнали!
10: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форт. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
12: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е».
13: 12+.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Алиэкспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Ну, давайте еще ознакомимся с позитивными сообщениями и заодно узнаем, кто тот счастливчик, к кому отправится тостер. Доброе утро из Новосибирска. Мы сегодня едем за опятами. Погода прекрасная, солнце, природа, чистый воздух, красота, восхищается Виолетта. Виолетта, рад за вас. Доброе теплое осеннее утро. Не один год слушаю Ретро-ФМ. Утром такой позитив. Пишу в первый раз, потому что гордость за наш город Копейск. Ему присвоили звание города трудовой доблести. Горжусь и люблю свой город. Желаю вам хорошего настроения, пишет Татьяна из Копейска. Татьяна, поздравляю вас и всех жителей этого славного города. Доброе позитивное утро, Ретро-ФМ. Я на даче копаю картошку под ваши позитивные мелодии. Спасибо вам, пишет Евгений из Биробиджана. Он же несколько сообщений спустя хвастается, что всю картошку уже выкопал. Правда, она немножечко не кондиция. Ну ладно. Утро доброе. У меня сегодня 10-й день отпуска. Я его провожу с моей дорогой мамочкой дома в Воронеже. За это время успела выдать замуж подругу, стать крестной у дочки другой моей подруги. Но, к сожалению, все хорошее заканчивается. Сейчас собираюсь в дорогу домой в Москву, пишет Оксана. Оксана, ну зато есть что вспомнить, правда? Сергей пишет. Утро доброе из Владивостока. Идем в море на парусной яхте. Жизнь прекрасна, чего и всем желаю. Сергей, так держать, из курса не сбивайтесь. Так, я хотел бы, знаете что, друзья, подарить тостер Евгению из Биробиджана за его трудовой подвиг с картошкой. Пусть не расстраивается, а делает себе вкусные бутерброды. Не с картошкой, а с чем-нибудь с другим. На этом рубрика «Позитив» закрывается на сегодня, прекращает свою работу для того, чтобы завтра и в другие дни тоже радовать вас, друзья. Что я могу сказать? У нас здесь тоже весело. Будет еще веселее, потому что утреннее шоу «Первая смена» в лице Саши и Риты готово приступить к выполнению своего ежеутреннего гражданского и профессионального долга. Ну а я, Андрей Мареев, с вами попрощаюсь. До встречи на выходных. Всем счастливо, не болейте, не скучайте.
0: Позитив.
1: На Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Столица 7.00. Среда начинается с каким-то приятным предчувствием. Но время покажет. А пока будем разбираться с новостями. Самый актуал от Вадима Ривмана. Доброе утро.
1: Обязательно расскажу. Привет, доброе утро. Итак, в России создадут черный список подставных налогоплательщиков. Федеральная налоговая служба и МВД создадут федеральный реестр подставных лиц, которых бизнес использует для ухода от уплаты налогов. Как заявил глава МВД Владимир Колокольцев, реестр необходим для сбора информации о таких гражданах и повышения эффективности оперативно-розыскной работы. По данным МВД, в этом году в России выявили более 3000 преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов, и это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с 78-й годовщиной образования республики. В телеграмме президент России подчеркнул, что отношения Москвы и Пхеньяна всегда строились на основе принципов дружбы, добрососедства и взаимопомощи. Напомню, в понедельник на границе России и КНДР открыли автомобильный мост, по нему уже проехали первые автомобили. Во Франции началась шестинедельная забастовка пожарных, которые жалуются на нехватку персонала и финансирования на фоне беспрецедентных лесных пожаров, охвативших страну этим летом. С начала года во Франции выгорело уже около 120 тысяч гектаров территорий. Французские СМИ подчеркивают, что забастовка не означает того, что пожары перестанут тушить, поскольку власти имеют право вызывать часть сотрудников на службу в принудительном порядке. Профсоюзы объявили, что будут выражать протест, размещая определенную символику на форме сотрудников и пожарных машинах. Госдепартамент США напомнил американцам о том, что нельзя брать с собой за границу каннабис и продукты на его основе, даже если те легальны в их родном штате. Консульский отдел Госдепа опубликовал сообщение в соцсетях, в котором напомнил, что за рубежом граждане США подчиняются местным законам, а во многих странах за хранение или курение марихуаны предусмотрены суровые уголовные наказания. Также к аресту может привести попытка провоза марихуаны и продуктов на ее основе через международную границу. Ну и последнее. Самый длинный кругосветный круиз в мире стартовал из Рима. Лайнер проведет в пути 371 день и зайдет в 220 портов в 62 странах. Маршрут включает остановки в Европе, Африке, Азии, Австралии, а также на Аляске, в Карибском бассейне и Южной Америке. Стоимость полного путешествия составляет 65,5 тысяч евро. При этом круиз можно разделить на более короткий маршрут, например, 19-дневное путешествие вокруг Турции, греческих островов и Мальты. И еще курсы валют: доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. А на Ретро-ФМ начинается утреннее шоу «Первая смена». С добрым утром!
2: Ретро-ФМ. Первая смена. На Ретро-ФМ с 7 до 11.
0: Доброе утро всем, кто уже открыл глаза, и отдельный приветик тем, кто верит в символизм и числа. Сегодня 0909. Да-да-да.
3: Доброе утро.
0: Начните.
3: Вот мое утро стало и поинтереснее. Здравствуй, Саша. Это вот Рита с тобой здоровается.
0: Да, начните загадывание желаний. Ну и давай расскажем людям, чем сегодня займемся. У нас будет игра «Руссо-туриста». Там мы путешествуем по странам и увеличиваем свой словарный запас на иностранных языках.
3: Да, у нас будет эффект Манделы. Там мы пытаемся все вместе вспомнить какую-нибудь вещь, которая нам всем показалась. Вот так я скажу.
0: Самая полезная из игр — родная речь, где мы проверяем грамотность, и можно говорить до 5000 рублей.
3: Ну и, конечно, нейрохит

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая смена.
1: Так, 9 сентября сегодня, среда, разбираемся. День идеально подходит для творчества, общения и самовыражения. Вторая половина дня – хорошее время для установления связей и улучшения взаимопонимания.
2: Овны, общение с близкими принесет радость, особенно если вы будете откровенны.
1: Тельцы, уделите вечер семье, это будет полезно всем.
2: Близнецы, вас ждет легкий и приятный день, наполненный разговорами, однако будьте внимательны к деталям.
1: Раки, сегодняшние покупки обещают быть приятными. Позвольте себе добавить радости и красоты.
2: Львы, посвятите вечерний час. Часы своей внешности или гардеробу, и результат вас порадует.
1: Девы, помните, даже в будни можно устроить небольшой перерыв, чтобы набраться сил.
2: Весы, вы будете ощущать напряжение, связанное с выбором между своими желаниями и ожиданиями других.
1: Скорпионы, постарайтесь понять, что действительно важно именно вам, а что продиктовано чувством долга.
2: Стрельцы, отбросьте переживания, ваше мнение убедительное, никто не собирается его оспаривать.
1: Козероги, порадуйте партнера вниманием и небольшим подарком, и это укрепит атмосферу между вами.
2: Водолеи, если в личных отношениях вам надо сделать какой-то выбор, то во второй половине дня наблюдайте, вам придут подсказки.
1: Рыбы, сегодня стоит уделить вашим любимцам чуть больше времени, чем обычно, чтобы порадовать их своим присутствием.
2: Слушайте, 9-9-07-07, давайте загадаем желание, оно точно сбудется.
0: Гороскоп на Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем уже 7.13, Саша и Рита на местах, первая смена. И сегодня у нас будет достаточно серьезный разговор, который, я надеюсь, еще окажется для нас и полезным. Потому что говорить мы будем про привычки. И не просто так, потому что сегодня у нас день привычек. Да-да, вот такой праздник, дата важна.
2: Да, смотрите, ребят, мы летом давали себе обещания, да. Мы вот 1 сентября давали себе обещания.
1: Конечно, давали.
2: Первый день понедельника, это было 31 августа. Сегодня будем говорить о привычках, которые мы вот, вот зуб даем, все с вами вырабатываем. Давайте вот до зимы. Вот да. Какую-нибудь давайте с вами придумаем привычку, которую мы точно сделаем.
1: До зимы, кстати, много дней. Вот все же знают, да, 21 день, да. Привычка вырабатывается, и все считают, что это научный подход, и это миф. Знаешь, откуда это пошло?
2: No.
1: И был такой пластический хирург Максвелл Мольц в 60-х. Он просто заметил, что его пациентам нужно около 21 дня, чтобы что? Правильно, привыкнуть к своему новому лицу после операции. И все, и от этого пошло. 21 день нужно на новую привычку. Не-не-не, 66 дней, говорят, в среднем, вот если науке верить.
2: Понятно, я расскажу про свою новую привычку, давай. Которую я вот себе осенью придумала. Я не знаю, что со мной произошло. А мне начало нравиться докапываться до сути, значит, всего. Я начала слушать Фандорина, решила, значит, в ушах, что я переслушаю вообще всего. Я читаю про автора, значит, про экранизации. Вот, вот
1: ну,
2: тогда.
1: То есть даже не с Азазель, а еще раньше
2: не-не-не-не-не, началось все сначала.
1: Капну я глубже.
2: Да, далее, подожди. Но, понимаешь, это не то, что я вся такая решила книги. Нет, вот я сейчас ходила на Человека-паука и такая, да я же еще вселенную Марвел не знаю.
1: Не, ну про себя тоже не надо забывать.
2: И тоже у меня началось. Я такая, я хочу посмотреть с первого фильма, прочитать про сценаристов, про всех актеров, про кастинги. Короче, вот такая у меня штука.
1: Ты так и до изобретения бумаги дойдешь, Маргарита.
2: Ну подожди, дай мне, это
1: копать,
2: декабрю
1: так
2: примерно.
1: Копать.
2: Да.
1: Да. Кстати, есть хорошая новость насчет привычек. Давай. Вот некоторые переживают, да, ой, я 7 дней держалась, на 8 сдалась. Пропуск одного дня ничего не меняет. Вот
2: не
1: если
2: считается.
1: У вас есть, да, серия дней, когда вы новую привычку, да, прививали, следовали, все исполняли, один день нарушили, ничего страшного. Мозг не стирает весь процесс из-за одной оплошности. Продолжайте, возвращайтесь на следующий день, все будет нормально. А еще я книгу прочитал, там называется «Эффект накопления».
2: Так.
1: Вот там вообще успокаивают и говорят о том, что все имеет накопительный эффект. Даже если по чуть-чуть вводишь, вот, например, правило 2 минут. Слышно, может, такое, что нужно привычку новую на 2 минуты вводить. То есть
2: да,
1: не
2: да,
1: начну
2: да,
1: бегать
2: да.
1: по утрам, а надену кроссовки и выйду на крыльцо. Уже срабатывает. Или наслоение привычек. То есть не отменять, а, например, я включаю кофемашину, да, то, что хочу избавиться, и делаю 5 приседаний. Новое. Со временем можно уже только приседания будет
2: наставить. Ты не поверишь, я же еще языки с чатиком решила мои восстанавливать, которые у меня как бы есть, но как бы там в дипломе они уже, диплом вот ножку стола где-то подпирает. И тоже я решила 20 минут в день, не больше.
1: Ну, это классно.
2: Потому что Марвел, Фандорин и еще испанский, ну, как бы,
1: ну, это в этом и важно, потому что если 20 минут там не сможешь, а 7 минут, вот здесь вообще себя не корить, а наоборот поставить галочку, я этим занималась. Даже 2 минуты, это уже кайф, это уже полезно. Надо
2: какие
1: так относиться.
2: Какие же мы, господи, проактивные. Боже мой, когда это закончится? Через неделю? 66 дней, надо продержаться, друзья.
1: Да, будем держаться. И хочется у вас спросить, ребят, ну, подскажите, а вам удавалось привить полезные привычки и убрать вредные? Есть какой-то свой лайфхак, подход? Может быть, у вас есть новая привычка, которой вы гордитесь? А какая не прижилась, и вы решили, как обычно, оставить на потом? Вот
2: да.
1: Делитесь честными историями.
2: И давайте придумаем вот прямо сегодня одну привычку до декабря, которой будем следовать.

0: 7.19, ребята, просыпаемся, бодримся и ну хотя бы одну привычку новую, ну хотя бы на пару минуток сегодняшнего дня вводим.
1: Короче, рассказываю, знаешь, какая привычка? Я сейчас шла по лестнице, когда вниз,
0: да,
1: утром, увидела, лежала такая, знаешь, как обрывок бумаги, да, ну, газеты, и там что-то написано: «Всем нам нужно хулиганить». И я подумала, блин, прикольно, мы действительно забываем периодически, что жизнь, она еще и для хулиганства нужна, а то мы привычки тут всякие полезны. Вот и 12-летняя жительница Новосибирска, она прошла этот квест. Она вызвала МЧС, чтобы просто посмотреть на технику. Вот это хулиганка.
0: Выполнение упражнений или технику автомобиля?
1: Нет, МЧСовскую. А. Она позвонила спасателям. Значит, сказала, что ой-ой-ой, подруга залезла на турник, не может слезть. Мы приехали. Бригада, она вот, собственно, улыбка их встретила, посмотрела на технику, сказала: ребят, всем спасибо, вы тоже красавчики. Календарь вот этот, как пожарные австралийские с котиками, ну и с прессами, конечно, тоже можете снимать.
0: Да, а вы,
1: это, конечно,
0: девушка...
1: Не надо это повторять.
0: А вы, девушка, с мамой тоже проезжаете к нам, чисто так погоняем по вопросикам, да, побеседуем, ничего такого не будет.
1: Но хулиганит, ну че, ну давайте немножечко этого тоже добавим, ну давайте не с МЧС все-таки.
2: Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
4: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: Проктологи, мужчины и женщины. Лечение без боли и в короткие сроки. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
6: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Санаторий Лаба – это уникальная минеральная термальная вода, которая успешно лечит опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Звоните прямо сейчас. 8-918-266-2222. 8-918-266-2222.
11: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
13: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ЭЗ.
14: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.
15: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
16: «Ретро-ФМ».

0: Ну, раз уж группа «Мираж» поделилась с нами планами на завтра, тогда, наверное, и мы скажем о том, что завтра же четверг, день кинопремьер, обязательно подготовим вам и познакомим с киноновинками недели, которые стоит посмотреть. Ну, ты уже говорила о том, что ты посмотрел несколько интересных фильмов.
1: Да, недавно, конечно же.
0: А сейчас же новые выходят.
1: Я подумала про другое, что они сказали, буду делать все, что захочу. Это она вот, вот я тоже планирую. Вадим Рибман тоже поделился, знаешь, такой, все, я теперь буду делать все, что захочу. Вот бы он еще и курсы валют, ну как-то, да, как хотел менял.
0: Делился, делится и будет делиться. Знаменатель первой смены. Ну, поехали. Половина восьмого. Вадим Рибман, послушаем.
2: Рассказываю о том, что происходит. Доброе утро. Итак, в городском округе Щелково в Московской области вспыхнул крупный пожар в складском здании. Горит помещение, предназначенное для хранения пластиковой продукции. Огонь охватил внутреннюю часть ангара, а также перекинулся на фасад объекта. Площадь возгорания составляет почти 2000 квадратных метров. В МЧС пока не раскрыли причины возникновения пожара, а также не уточнили данные о пострадавших. Москва готова продолжать переговоры по Украине, если они направлены на поиск решения, а не на выдвижение ультиматумов. Так заявил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, американские представители Стивен Виткоф и Джаред Кушнер в диалоге с российской стороной не требуют невозможного и не выдвигают условий, которые Москва считает несправедливыми. При этом, по оценке Лаврова, европейские страны занимают более жесткую позицию и чаще предлагают условия, которые российская сторона считает неприемлемыми. Центробанк предупреждает о черных кредиторах в интернете. Буквально за несколько месяцев регулятор выявил 360 таких нелегалов, и это в 6 раз больше, чем год назад. Их цель – не заработать на процентах, а завладеть имуществом. Самая коварная схема – возвратный лизинг. Звучит красиво, а на деле клиент продает квартиру по заниженной цене, чтобы получить наличные и остается жить как арендатор. Вернуть долг практически невозможно из-за кабальных условий, а недвижимость переходит кредиторам при первой же просрочке. Как отметили в регуляторе, единственный надежный способ не стать жертвой – не брать займы под залог, а если решили пойти на риск, то проверяйте черные списки на сайте Центробанка и внимательно изучайте, что подписываете. Россия заняла третье место среди стран БРИКС по количеству публикаций на ведущих мировых конференциях по искусственному интеллекту. А об этом говорится в исследовании, проведенном Высшей школой экономики, пишут сегодня «Известия». Среди стран объединения Россию опередили только Китай и Индия. При этом в глобальном рейтинге, куда вошли 195 государств, Россия расположилась на 20-й позиции. В Тульской области обычный рыбак выловил в реке Непрядва уникальный артефакт. Наконечник копья времен Куликовской битвы. Это первая находка на месте сражения за последние 50 лет. Пока невозможно точно сказать, кому принадлежало копье, русскому воину или бойцу Золотой Орды, но совершенно точно, что эта реликвия заставит пересмотреть детали событий, произошедших почти 650 лет назад. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. Ну а далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем доброго утра.

0: 7.36, 9 сентября. Я думаю, что уже все проснулись, взбодрились и готовы к этому.
1: Да, мы готовы, друзья. Сетка, которая нейро... Ой, сейчас чуть такую подсказку не дала, но позже дам ее. А, тоже готова, потому что впереди у нас нейрохит. Мы будем петь, я вам расскажу, что я имела в виду. Мы будем выигрывать беспроводные наушники, а вы просто звоните. 23-24-88-3, код Москвы 495.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Сегодня в Ростове, по данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
5: Реклама.
6: Всегда готов. Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-ПРО. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
7: Вернуть здоровье так легко. Клинике «Ура-ПРО».
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
10: Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
11: «Моя клиника».
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. Скидка 57% по промокоду «Осень» только до конца сентября. Эльба Мебель. С нами легко.
13: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
14: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 18 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
16: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
17: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8-800-222-59-00.

0: новые полезные привычки приживаются? И есть ли, может, какие-то методы проверенные?
1: Полезные привычки, ну да, конечно, приживаются.
2: Так, ну а есть какая-нибудь, которую вы себе все летом сделаете? Да ну в сентябре первого прям начну. И такие, все, вот с сегодняшнего дня до декабря, значит, в лице первой смены вижу свидетелей и вот прям обещаю, что сделаю.
1: Ну нет, я еще не такая постоянная.
0: Ну ладно, девочкам можно, да. Хорошо, Светлана, мы вам желаем удачи. Две попытки дается. Нейросеть изменила известный хит, только музыку, слова оставила прежними. Очень популярная песня, очень популярного исполнителя.
2: Я там даже немножко намекнула кое-что, кое-как, но мы вместе поймем.
0: Если получится, беспроводные наушники достанутся вам. Готовы?
1: Да, конечно.
0: Давайте послушаем песню.
1: Давай.

0: Опа! Поворотик такой, да, последним словом в этой заготовочке. Ну что?
1: Ну, это, похоже, песня Леонтьева «Казанова».
2: Ну, давайте припев еще послушаем, мы принимаем этот ответ, зафиксировали.

0: скажу так, перевелись Казановы все-таки
1: да
0: со временем.
1: Не
0: те нынче Казановы.
1: Нет, но вы вообще все поняли мой намек, да? Нейросетка, сетка, Леонтьев, да, он ее носил. Я вот так взяла и подсказала.
0: Для самых внимательных. Да-да-да, контрольное слово «сетка». Что ж, давайте послушаем фрагмент оригинал для того, чтобы убедиться.
2: Казанова.
0: Великолепно, Светлана, это победа. Это беспроводные наушники.
3: Ура, ура.
0: И это песня, которую нельзя было не угадать. Ну, наверное, мы бы не простили. Да, эти песни у нас на подкорке. Мы с ними засыпаем, мы с ними просыпаемся и с удовольствием слушаем вновь и вновь на Retro FM. Оставайтесь на связи, Светлана, о подарке поговорим, но уже за эфиром, потому что сейчас у нас есть драгоценные несколько минут для того, чтобы вспомнить этот хит Валерия Леонтьева, каким он был в оригинале.

двери лет распахнутся вдруг. Я войду, разорву ваш привычный круг. Уведу, украду чудо грешных рук. Казанова! Карнавал, карнавал в этот поздний час. Настоящий скандал среди знойных глаз. Это я все смешал,

роковая страсть, новых губ, новых слез, роковая власть. Эту дрожь, этот вздох я хочу украсть. Казанова! Карнавал, карнавал, в этот поздний час. Настоящий скандал среди знойных глаз. Это я все смешал,

0: нового.
1: Вот, пожалуйста, яркий пример человека, который не хочет меняться. Да, одинокий бродяга Любви Казанова, и его это устраивает. И не будет он ничего с 1 сентября менять. И не трогайте меня, говорит герой песни Валерия
2: Лютина. А мы, кстати, очень рады этому. Вот, мы тоже не меняемся, когда слышим эту песню. У нас сразу такое игривое настроение у всех. Но о том, кто как меняется, мы все-таки сегодня поговорим, потому что сегодня день изобретения новых привычек. Обязательно пишите нам в соцсети вот все, что у вас с этим связано. Может быть, есть какая-то привычка, которая вот тут не с 1 сентября, так сегодня мы введем. Ну или вообще какие-то полезные привычки, которыми вы гордитесь, какие-то методы, лайфхаки. Да, в общем, все, что угодно. Хочется немножечко дотянуть и вот так дослушать песню. Давайте еще чуть-чуть. Вот до слов. Класс.
1: А вот теперь пишите.
3: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
8: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
10: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте сыр со вкусом топленого молока Ашан «Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
11: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
12: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
13: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
14: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
15: Эргоферон.
16: Мы всей семьей им лечимся.
14: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
17: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
18: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.

0: на Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня день привычек. Ребята, будем вместе раскрывать секрет, как можно привить новые полезные привычки взамен старых. Мы уже пару советов дали, пару книг даже вспомнили. И, конечно, в первую очередь будем ждать ваши честные истории о том, как это получилось, а может быть, как и не получалось. Самая любимая вредная привычка. Может быть, привычка, которой вы гордитесь, вот приобрели этим летом, да? Расскажите обо всем этом
2: Сергей
1: в соцсетях.
2: Сергей нам пишет, я прям уже стремлюсь ее прочитать, потому что это очень необычная привычка. Раньше заплывал за буйки, а с появлением акул эта привычка быстро улетучилась. Владивосток. Обычный вторник, понимаешь, Сергея?
1: Хорошо.
2: Упс, акулка.
1: Ситуация, в которой бывал каждый. Так, Александр, кстати, вот дает интересный совет. В качестве физкультуры приучил себя подниматься каждый день пешком на 9-й этаж. Во-первых, я не люблю замкнутое пространство. Это мне кого-то напоминает, напротив. Во-вторых, соседи возят в лифте собак, и там им постоянно пахнет. Каких же там собак возят? Ну и, наконец, я представляю себе, что сейчас застряну. Итог – железная мотивация. Александр, ну вы с собой договорились
2: пешочком,
1: идеально.
2: Правильно?
1: Да, да, на 9-й этаж.
2: Я тоже так делаю. Я боюсь просто лифтов. И, ну, когда
1: ну 9-й, в принципе, это нормально.
2: У
1: это
2: меня
1: как умеренная физкультура. Ну вот на 14-й мне, да, не каждый день хочется вот на 14-й идти, хотя ходил. Поэтому это правда может
2: я
1: быть полезно.
2: Я тебе хочу сказать, у меня в школе была лучшая подружка. Я как сейчас вспомнила ее. Она жила на 11-м, и я на 11-й туда-обратно,
1: да?
2: Бегала.
1: Не, ну,
2: да.
1: Тоже интересно.
2: Алла нам пишет, доброе утро, вырабатываю привычку по утрам делать зарядку. Ставлю на плиту чайник. И пока не вскипел, делаю 8-10 разных упражнений. Поэтому, кто хочет, всегда можно найти время. Советую. Слушайте, это вообще просто пятюню я даю.
1: Да, с чайником это
2: абсолютно
1: вообще идея. Да, можно приседать, кто-то, может быть, отжиматься будет. Или растяжечку, да, вот просто движение там туда-сюда, растянуть тело там с утра пораньше для того, чтобы все заработало.
2: Хоба! Вот так,
1: да,
2: вот к,
1: да,
2: чайнику,
1: да,
2: ногу.
1: Не, если хоба, то после этого месяц восстанавливаться. А здесь лучше вот так вот.
2: Это, Саш, я тебе хочу сказать, это, ну, не спортивное упражнение. Это называется потянулись,
1: но,
2: как сладенько.
1: Но суставчики какие-то не захрустели, так что пока это все полезно. Ребята, ждем новых сообщений о вредных, о полезных привычках, о том, что удавалось. Может быть, вот действительно находка, как с чайником, да? Спасибо большое за такие истории и примеры. Будем ждать и обязательно разберем. И еще дадим несколько советов от настоящих профессионалов, но чуть позже сегодня.

0: Уже 8 в столице. Привычку слушать первую смену на Ретро FM отменять не будем. Движемся вперед. Есть еще одна хорошая привычка. В начале часа новости узнавать от Вадима Ривмана. Продолжим.
1: С удовольствием прочитаю. Всем привет. Доброе утро. Итак, Минпросвещение разработало единые для всей России правила оценивания школьных работ. Об этом агентству ТАСС рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. Он уточнил, что для учителей разработали единые правила, как оценивать типовые работы по основным предметам. В регионы также направили рекомендации по проверке диктантов, сочинений изложений, устных ответов, лабораторных, практических работ, проектов и других заданий. Первая группа сотрудников закрытого в Германии русского дома вернулась в Россию. Им было дано всего 7 дней на сборы и выезд из страны. Об этом сообщает Россотрудничество. На вокзале в Нижнем Новгороде коллег встречал глава ведомства Игорь Чайка. Он взял на себя личный контроль за трудоустройством каждого из вернувшихся. Русский дом проработал в Берлине больше 4 десятилетий. За последние 15 лет его посетили свыше 3 миллионов человек. Напомню, 1 сентября глава немецкого МИД официально объявил, что ФРГ в одностороннем порядке расторгает договор о деятельности русского дома в Берлине и закрывает генконсульство России в Бонне с 18 сентября. Это связано с инцидентом с дронами в аэропорту Лейпцига. В этом ЧП, напомню, Германия обвинила Россию. В российском МИДе этот шаг назвали целенаправленным разрушением двусторонних отношений. В Россию проник из Евросоюза штамм-мутант туберкулеза. Об этом стало известно из исследований европейских ученых, пишут сегодня «Известия». Опасность нового штамма заключается в устойчивости к ряду антибиотиков. Такой вариант возбудителя туберкулеза распространен в ЕС и в Белоруссии, говорится в публикации. Заражение штаммом-мутантом происходит так же, как и обычным туберкулезом, воздушным путем при длительном контакте с больным. Этот штамм не является более заразным. Ну и последнее. Турист из Нижнего Новгорода попытался пополнить свою домашнюю коллекцию необычным способом. Во время посещения музея ложки во Владимире он незаметно вынес экспонат, принадлежавший известному писателю Венедикту Ерофееву. Мужчина незаметно засунул ложку в рукав и покинул музей. Вскоре злоумышленника сняли с поезда, доставили в отдел. Как отмечается, в поезде мужчина уже ел этой ложкой, принесенное с собой в поезд блюдо. На допросе он пояснил, что Ерофеев – его любимый писатель, а ложка представляет для него культурную и историческую ценность. В отношении туриста возбуждено уголовное дело по статье кража. Еще курсы валют на сегодня: доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. А далее первая смена на Ретро FM. Всем хорошего дня.

0: 9 столице. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Так, интересный, конечно, новость. Музей ложки во Владимире. Если, во-первых, кто не знал, то он существует. Во-вторых, там, оказывается, происходят кражи. Ну, воровство как минимум. Во-вторых, говорят, дорога ложка к обеду. Теперь дорога ложка, которую не попалили.
1: Дорога ложка. Точно.
0: Да, сегодня...
1: Мне, подожди, а тебе показалось или мне только показалось, что Саня, звукорежиссер, почему-то похлопал? Сань, махни головой. Ты делал это? Ну, тебе это было весело это или ты знаешь тех, кто, ну, это
0: Рит,
1: сделал?
0: Рит, это тик. Не надо обращать внимание, он сам пройдет со временем.
1: Хорошо, а мы останемся здесь, Саша и Рита, с вами. Начинает это утро.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая смена.
1: Свежий гороскоп на среду, на 9 сентября. День идеально подходит для творчества, общения и самовыражения. Вторая половина дня – хорошее время для установления связей и улучшения взаимопонимания.
2: Овны, общение с близкими принесет радость, особенно если вы будете откровенны.
1: Тельцы, уделите вечер семье, это будет полезно всем.
2: Близнецы, вас ждет легкий и приятный день, наполненный разговорами, однако будьте внимательны к деталям.
1: Раки, сегодняшние покупки обещают быть приятными. Позвольте себе добавить радости и красоты.
2: Львы, посвятите вечер часы своей внешности или гардеробу, и результат вас порадует.
1: Девы, помните, даже в будни можно устроить небольшой перерыв, чтобы набраться сил.
2: Весы, вы будете ощущать напряжение, связанное с выбором между своими желаниями и ожиданиями других.
1: Скорпионы, постарайтесь понять, что действительно важно именно вам, а что продиктовано чувством долга.
2: Стрельцы, отбросьте переживания, ваше мнение убедительно, и никто не собирается его оспаривать.
1: Козероги, порадуйте партнера вниманием и небольшим подарком, и это укрепит атмосферу между вами.
2: Водолеи, если в личных отношениях вам надо сделать какой-то выбор, то во второй половине дня наблюдайте, вам придут подсказки.
1: Рыбы, сегодня стоит уделить вашим любимцам чуть больше времени, чем обычно, чтобы порадовать их своим присутствием.
2: А пока просто радуйтесь этому дню вместе с нами и проспайте.

0: Доброе утро, ваши Саша и Рита. Первая смена на Ретро FM. Есть у нас такая привычка вставать пораньше и приезжать на любимую работу.
1: Да, есть такое. Слушай, я решила тебя немножечко проинтервьюировать. Какие еще привычки есть? Короче, придумала игрушечку одну, а ты будешь просто говорить: делаю, не делаю. Я собрала привычки, которые, мне кажется, присутствуют у всех. Вот, ничего выиграть нельзя. Проиграть тоже. Это хорошие новости. Готов?
0: Ты поставил меня в жесткие рамки. Ладно, давай.
1: Да. Итак, спать с одной ногой, которая немножечко так торчит из-под одеяла.
0: Да, с удовольствием делаю.
1: Открывать холодильник через 5 минут после того, как ты его уже открывал.
0: О, я раз 30 это делаю.
1: О, любименькая, перечитывать свое собственное сообщение сразу после отправки.
0: Да, даже можешь не дочитывать, конечно. И еще прослушать голосовой, который я отправил, если что, да, нормально звучит.
1: Ты тоже так? А ты на полторашечку ставишь хотя бы?
0: Не-не-не, я мазохист.
1: Я полтора.
0: От и до надо пройти этот
1: путь. Саня, слушай, на полтора, как будто там что-то может измениться. Далее, 100% ваше. Ставить несколько будильников с разницей в 5 минут.
0: 15, и второй, ну, удаляю сразу, просто для того, чтобы, ну, не проспать утренний эфир,
1: Саня
0: только для этого.
1: Саня делает 10 минут.
0: Не откладываю, стою
1: я
0: сразу.
1: Я таких, как вы, ненавижу. Один будильник, встал, пошел. Далее, заходить в магазин и обязательно взять пакет, ну, на всякий.
0: Не.
1: Но это по-мужицки, это по-мужицки. Не. Это мы так делаем. Далее, это 100%. Перед выходом, знаешь, ощупывать себя как сотрудник службы безопасности. Типа, так, ключи.
0: Я так на мероприятии собирал. Так, туфли, бабочка, так, джак, так, планшеточка. Да, дело было.
1: Далее, я думаю, все-таки женское. Не выбрасывать красивую коробочку, потому что, ну, пригодится.
0: Ну да, ну а потом жена уходит, и можно это вынести из дома.
1: А у меня
0: все хорошо.
1: 15 стоит, я зашторил их. Это 100%. Убавлять музыку в машине, когда ищешь нужный дом. Ну, чтобы лучше видеть, знаешь.
0: Но оно давит на глаза.
1: Далее. Для всех тревожников. Закрыть входную дверь, отойти на 2 шага, вернуться и проверить. А дверь-то точно закрыта.
0: Ну, слава богу, вот это не делаю.
1: Не делаешь,
0: у меня есть,
1: да?
0: Знакомый-то, который все время
1: хорошо,
0: проверяет.
1: Ну и давай вот это. Несколько раз нажимать на кнопку вызова лифта и прям так...
0: Я бы сказал, так не только я, но я уже передал это. Династия людей,
1: ну,
0: которые так делают.
1: Ну, что же. Друзья, мы все с вами имеем одинаковые привычки. Давайте похлопаем друг другу. Мы молодцы. Мы семья.

0: 8.19. Эрис, скажи, а тебе достаточно выгорания в жизни?
1: О-хо-хо-хо. А что хочешь подкинуть?
0: Если что, добавочка есть. Да, называется ржавление. Это две большие разницы, да. Психологи фиксируют новое состояние сотрудников, да, на работе. Если при выгорании человек истощен из-за перегруза, то есть новое понятие ржавление. А, это наоборот, погружается в скуку и рутину. Вот пару фраз насчет того, чтобы ты начала различать эти понятия. Выгорание. Перегрузка, стресс, чрезмерное требование, ржавление, недостаток вызова, скука, ощущение бессмысленности работы. Далее. Выгорание — это эмоциональное истощение. Угу. А ржавление — просто апатия. Ну вот, чувство застой. Чего-то вот как-то вот новенького не хватает. Выгорание, да, человек становится отстраненным, и результаты падают. Угу. А при вот этом процессе ржавления внешне человек может казаться стабильным, даже успешным, казалось бы.
1: Это как в этом?
0: А ржавчина подбирается.
1: Да, ну, кто будет? Кто на завод? Я! Кто на это? Я! Вот, вот это получается ржавление, правильно? Потому что я хочу больше, я хочу что-то делать. Я прошу не воспринимать сейчас мои слова.
0: Если вдруг, да.
1: Прямую, это я просто, ну, пример привела.
0: Если вдруг вы заржавели, но силы еще есть, просто найдите вовремя себе классное занятие, и вот тогда весь мир начнет преображаться. Действуйте!
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Сегодня в Ростове, по данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
6: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Природная вода. Серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
9: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
11: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
12: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
13: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте «Красная Поляна». Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
14: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
15: Сейчас самое время получить поддержку для своего дела. Проще не бывает. Достаточно оставить заявку в центре «Мой бизнес». Самое сложное – это выбрать одно из направлений. Напечатать бесплатно визитки, изготовить мерч, рекламу на радио или оцифровать бизнес-процессы. А может быть, подключить честный знак или сертифицировать товар. 4000 предпринимателей Ростова и области уже воспользовались такой возможностью. Присоединяйтесь и вы. Программа реализуется при содействии правительства и Минэкономразвития региона. 8-804-333-32-31.
16: Спонсор часа — мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
17: «Мебельмолл» — это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» — бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Великолепный Хуанес на Ретро FM добавляет еще немного такого латино настроения с утра пораньше. Адьос?
1: Ну нет, какой адьос, только привет, понимаешь? Привет всему. Ну что, ну это наши закулисные штучки смешные. Мы тоже вам расскажем, ребят, то, о чем шутим. А вот, не все можно в эфир пускать. Но я знаю точно, что кого-то можно. Я сейчас намекаю просто конкретно на одного человека.
0: Ну давай тогда и выпустим, послушаем.
1: Выпускайте Ривмана!
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
3: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Новости, с вами Марина Лихачева. Здравствуйте. С 1 октября наличные можно будет положить через банкомат одного банка сразу на счет в другом. Деньги будут зачисляться через систему быстрых платежей. При этом такая операция не относится к переводам между собственными счетами, поэтому за нее могут одновременно взимать комиссию оба банка. Для пополнения установят ограничение максимум 25 тысяч за одну операцию, 50 тысяч в течение суток и 200 тысяч за месяц. Лимиты вводят, чтобы снизить риски легализации сомнительных наличных. При этом сервис будет добровольным, каждый банк сам решит, подключаться к нему или нет. Дорожники продолжают реконструкцию улицы Вавилова в Ростове. На сегодняшний день эпицентр работ – перекресток улиц Вавилова и Орбитальной. В этом месте под дорогой проложили новый водовод вместо старого. Теперь осталось подключить его к существующим сетям. Сейчас подсоединяют первую ветку из двух. Как сообщили в городской администрации, такие работы невозможно выполнить без остановки водоснабжения. Воду отключили накануне утром, но уже сегодня должны пустить по обновленной магистрали. К началу сентября школы Ростовской области укомплектованы кадрами на 99%. Об этом сообщил замгубернатор Андрей Фатеев. Чаще всего школы ищут учителей русского языка, литературы, математики, преподавателей иностранного. Также появилась потребность в учителях-дефектологах. В Ростовской области завершается подготовительный этап к проведению общественного наблюдения в период единого дня голосования. Как сообщили в правительстве региона, более 6,5 тысяч человек прошли подготовку по работе на избирательных участках. Почти 70% офисных сотрудников продолжают работать, даже когда плохо себя чувствуют. Об этом пишут ведомости со ссылкой на исследование. Чаще всего к врачу не доходят из-за плотного рабочего графика. Такую причину назвали 38% опрошенных. Еще треть мешают срочные дела. Каждому пятому неудобное время записи. Откладывают и плановые обследования. Почти половина участников исследования делали это несколько раз за год или постоянно. При этом 26% признали, что их останавливает стоимость медицинских услуг, а каждый пятый просто не знает, с чего начинать обследование. Я курсы хвалит на сегодня. Доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. На этом пока все. Далее на Ретро FM слушайте продолжение утреннего шоу «Первая смена».
2: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Саша Светлов и Рита Субботина на Ретро-ФМ.
1: А, да, мы на местах, Саша и Рита. А россияне стали чаще звонить по телефону, знаешь ли. Mm-hmm. Вот так тенденция намечалась на спад последние годы, а потом хоба, и в этом году на 30% больше звонков по мобильной сети совершают. Ты знаешь почему? Mm-mm. А у меня есть версия.
2: Давай.
1: Мне кажется, это из-за новых игр первой смены в новом сезоне.
2: Они такие что-то русо-туристы, что ли, у ребят появилось? Там можно иностранные языки какие-то выучить интересненькие. Можно приз забрать у них, нашу любимую термокружку. И как? Давай на вот эти кнопки нажимать.
1: Не, ну, Маргарет, ты полегче, ты так и до 40% доведешь.
2: 23-24-88-3, код Москвы 495. Введу прямо сейчас, прямо за собой.
0: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Сегодня в Ростове, по данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес – Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
6: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в «Максидоме» будут скидки до половины цены на качественную посуду. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
7: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроник 325 612 656 837.
8: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. Скидка 57% по промокоду «Осень» только до конца сентября. Эльба Мебель. С нами легко.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
11: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
12: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».

0: 3FM. Готовы?
1: Готовы.
0: Сегодня отправляемся в путешествие по Португалии. Итак, представьте, мы с вами втроем, вы, я и Рита, гуляем где-то в Португалии. Тут, опа, увидели классную кафешку. Заходим, и, конечно, хочется сесть на улицу. Ну, потому что на улице кайф, красиво, свежо. А люди какие ходят, парни, девушки. Есть на что, есть на кого посмотреть. Но тут подходит официантка и говорит:
2: «Esta mesa está libre».
0: Что она сказала? Этот столик свободен. Второй вариант. Зачем вам сидеть? Идите прогуляйтесь, вы же в путешествии. Третий вариант. Этот столик только для людей от 185 сантиметров ростом. Итак.
1: Первый вариант.
0: Первый вариант. Этот столик свободен. Ну что, подведем итоги. Я прошу мою португальскую коллегу-официантку подвести итог.
2: Я считаю, что это си. Это да. Вы абсолютно правы.
0: Роберт, поздравляем. Фирменная термокружка и перелет до порту... Ладно, пока только фирменная термокружка выиграна в прямом эфире. Ну а вот второе мы вам тоже искренне желаем. Пусть получится. Кто знает, может быть, это действительно намек на будущее и жизнь сложится именно так. Поздравляем, вы чемпион этого дня.
3: Руссо Туристо.

0: Некоторые хиты ретро-ФМ бодрят, некоторые погружают нас в счастливые воспоминания, а некоторые помогают почувствовать себя настоящей королевой. Ну, я не буду говорить, правда, парни? Да-да-да, правда, парни?
1: Я королева.
0: Просто смотрю на человека напротив и понимаю, что, наверное, каждая девчонка вот во время прослушивания этой композиции легендарной Аббы чувствует себя именно той самой.
1: Просто дело в том, что эта песня, как и, кстати, очень многие из хитов ретро-ФМ, завирусились, вот, и все снимали под это рилсики. И одна наша общая знакомая на круизе каждый раз, когда мы слушали песни, конечно, говорила, давай снимем, это же так популярно в интернете. Но в общем, мы пока так и не сняли.
0: Мы сняли пока только на Короля и Шута. Вот. Но дело было 3:30, у девочек был праздник. Ну, давайте поймем.
1: Поэтому я сейчас записала кружочек, но всегда очень радостно видеть, что наши хиты вообще-то по всему интернету вот так хоп и гуляют,
0: да,
1: и вирусятся.
0: Да, прекрасно. На все времена это уже стало нашей приятной привычкой. Ну и, кстати, сегодня мы о привычках говорим. Пишите в социальных сетях, какие прижились, какие хотелось бы отменить, какие заменить. Ну и интересные истории, в которые вы попадали, тоже ждем в соцсетях.
2: Реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий

0: Клиренс – вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Джилант J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации «Престиж».
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gilantrus.ru.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь ты.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
10: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», пятый сезон. Это новый вызов. Премьера
11: с 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
12: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
13: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
14: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Солвисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Солвисар.
15: Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.
14: Солвисар.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
17: Возрастное ограничение 13+.
18: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

0: Между тем.
1: Между тем, сегодня день привычек. Говорим о разных. А тех, кто к нас прижился, те, которые мы хотим избавиться, ну, будь здорова, Маргарита, возвращайся.
2: Я даже под стол залезла, чтобы меня было слышно.
1: Отошла на 15 минут. Так вот, вернемся к привычкам. Мы делимся лайфхаками. Как же все-таки самые удачные, самые полезные у вас приживались? Дима просто делится. Есть одна привычка, которую никак не могу искоренить. Каждое утро принимаем ванну. Уже много лет и не изменяю ей.
2: Прекрасно.
1: Дима, это верность.
2: Я верность считаю, вами. Это идеально. Да. Так, Сергей пишет, добрейшее утречко, в свои 45 взял за привычку делать зарядку. Модное выражение, скуф, это не про меня. Всем хорошего дня и позитивного настроения. Пам, это вам пишет Краш.
1: Да. А вот тут Тимур подключается. Доброе утро, первая смена. Есть уже внедренная привычка спать в обед. Хотя бы часик, так сказать. Как в детском садике. Тихий час. Ох, Тимур, как это хорошо и тепло звучит. Всем советую обзавестись. Конечно же, если есть возможность. Позитивы и прекрасного дня от Тимы из Екатеринбурга.
2: Так, далее не подписался человек, но он, я назову, креативщик моего утра. В общем, если я не дома и есть розетка, и она далеко от всех поверхностей, значит, шнур зарядки не дотягивается. Что я делаю? Вот, видимо, такая привычка. Связываю два кроссовка шнурками, перекидываю через розетку, ту, что в стене, и в кроссовок кладу заряжающийся телефон. Пау! Понимаешь? Привычка находить лайфхаки. Я вот так это назову.
1: Да, я вспоминаю «Очумелые ручки», которая была в передаче «Пока все дома», да?
2: А, нет, это я...
1: Да-да-да, ну, та тоже отличная передача, да. Все из 90-х
2: родом. А тут еще одна хорошая передача. Евгений пишет, у меня есть очень хорошая привычка. Слушаю ретро-ФМ, и от этой привычки не хочу отказываться. Спасибо, первая смена.
1: Ну, на этой привычке мы на время прервемся, а затем обязательно вернемся и обсудим новые сообщения на тему привычек. А сейчас, Любе, ну давай, наяривай.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: 9:29. Это первая смена. Разбираем актуальные новости, серьезные и не очень. И, конечно, наслаждаемся хитами. Когда надо серьезно, тогда приходит Вадим Рибман. Послушаем.
1: Да, обязательно о новостях расскажу. Доброе утро. Итак, россиянам пообещали снижение ставок по кредитам. К концу 2027 года средние ставки по потребительским кредитам могут снизиться до 20-24%, по автокредитам до 12-16%, а по рыночной ипотеке до 12-14%. Такой прогноз дал эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. По его мнению, такой сценарий возможен, если средняя ключевая ставка Банка России в следующем году составит 10,5-12,5%. Но при этом потребительские займы останутся дорогими из-за рисков просрочки, которые банки учитывают при формировании условий. Помешать удешевлению кредитов могут ускорение инфляции, ослабление рубля до уровня выше 95-100 рублей за доллар, усиление санкций, новые ограничения для российского экспорта, предупредил финансист. Из-за падения украинского дрона под Анапой произошел лесной пожар в заповедной зоне. Об этом информировал глава города Светлана Маслова. Речь идет о заповеднике Утриш. Площадь пожара уточняется. Возгорание в заповеднике тушат сейчас ручным способом из-за сложности рельефа. Позднее может быть задействована авиация. Кроме того, обломки беспилотника вызвали пожар на территории предприятия в Новороссийске. Режим повышенной готовности введен в Петропавловске-Камчатском из-за случаев выхода медведей в город. Об этом сообщили в мэрии города. Главная цель – предупредить горожан о потенциальной опасности. Ранее, напомню, в Бурятии медведь напал на мужчину, спасти пострадавшего не удалось. Во Всероссийском обществе охраны природы объяснили, что медведи стали чаще нападать на людей, в первую очередь из-за взрывной популяции. Численность медведей за последние 20 лет увеличилась в два раза. Цены на картофель снизились в августе больше, чем на какой-либо другой продукт в нашей стране. Об этом информирует Руспродсоюз. Всего за месяц цены упали на 16,5%. К концу августа средняя стоимость картофеля составила 59 рублей за килограмм. В июле наибольшее снижение стоимости показали сливочное масло, свинина и рис. Ну и последнее. В Японии проведут турнир по сну с главным призом в 1 миллион рублей, это в переводе на наши деньги. Участникам дадут 90 минут, чтобы уснуть быстрее соперников. Дополнительные награды получат те, кто уснет в самой необычной позе. При этом спокойно заснуть не дадут. Конкурентам будут специально мешать, чтобы было сложнее. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю вам хорошего дня.
0: Четыре минуты десятого. Столица, доброе утро.
2: Здравствуйте.
0: А вот здесь
2: здрасте.
0: Можно подработать. Это я про Японию и турнир по сну, потому что там обещают, что конкурсантам будут специально мешать заснуть, чтобы было сложнее. А мы тут чем по утрам занимаемся? Ты поняла, как бы нас...
2: А если бы еще была дрель, понимаешь?
0: Она есть.
2: Саша и Рита, друзья, все для вашего сна.
0: Первая смена. Начинаем. Скоро сделаем для вас эффект Манделы. Будет обязательно спорт. А еще Дмитрий Маликов, Рики Повери. Все, кого вы любите.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая смена. Что нам пророчат звезды? Среда, 9 сентября. День идеально подходит для творчества, общения и самовыражения. Вторая половина дня – хорошее время для установления связи и улучшения взаимопонимания.
1: Овны, общение с близкими принесет радость, особенно если вы будете откровенны.
0: Тельцы, уделите вечер семье, это будет полезно всем.
1: Близнецы, вас ждет легкий и приятный день, наполненный разговорами, однако будьте внимательны к деталям.
0: Раки, сегодняшние покупки обещают быть приятными. Позвольте себе добавить радости и красоты.
1: Львы, посвятите вечерние часы своей внешность или гардеробу, и результат вас порадует.
0: Девы, помните, даже в будни можно устроить небольшой перерыв, чтобы набраться сил.
1: Весы, вы будете ощущать напряжение, связанное с выбором между своими желаниями и ожиданиями других.
0: Скорпионы, постарайтесь понять, что действительно важно именно вам, а что продуктивно чувством, продиктовано чувством долга.
1: Стрельцы, отбрось переживания, ваше мнение убедительно, и никто не собирается его оспаривать.
0: Козероги, порадуйте партнера вниманием и небольшим подарком. Это укрепит атмосферу между вами.
1: Водолеи, если в личных отношениях вам надо сделать какой-то выбор, то во второй половине дня наблюдайте, вам придут подсказки.
0: Рыбы! Сегодня стоит уделить вашим любимцам чуть больше времени, чем обычно, чтобы порадовать их своим присутствием.
1: Ну, а сейчас мы всех порадуем спортом, да, Александр?
0: Обязательно.
1: Ну, через несколько минут.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро всем-всем-всем! Это новости спорта. Начнем с хоккейных. В матчах вон ВНБКХЛ чемпионата «Металлург» обыграл «Амур» со счетом 2-1. Там в овертайме все разрешилось. «Нефтехимик» победил «Сочи» крупно 5-1. Ну а «Шанхай» проиграл «Локомотиву» со счетом 1-3. Что можно отметить в теннисе? За Арину Сабаленко можно порадоваться. Отыграла брейк при решающем сете. И шестой год подряд вышла в полуфинал US Open, победив Линду Носкову. Далее о футболе. Начнем с того, что сборная России сыграет с Намибией 3 октября в Екатеринбурге, с Нигерией 6 в Нижнем Новгороде. Планируете, да, сходить на футбол. Далее. Наконец-то стартовал общий этап Лиги Чемпионов. Были классные матчи вчера вечером. Реал победил Интер дома в первом туре 2-1. Мбаппе и Вальверде забили. Манчестер Сити обыграл Порту в гостях 2-0 благодаря дублю Холланда. Боруссия Дортмунд победила Вильярреал со счетом 3-2. И сегодня мы ждем вторую порцию матчей Лиги Чемпионов. Как говорится, дайте добавки. Еще объявлено 30 претендентов на золотой мяч. Ну, конечно же, там есть Месси, есть Кейн, Хвича, за него отдельно радуемся, Мбаппе, Холланд, Винисиус, Ямаль, Беллингем. В общем, все таланты. Да, Родри тоже и Мане присутствует. Месси номинирован в 17-й раз. Только представьте, да. Выиграл приз, напомню, рекордные 8 раз он. А вот Роналду не попадает в число номинантов с 23-го года. Тем не менее, продолжает играть и в отличной форме. Ну и самое главное, хочется отметить, что российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов номинирован на приз «Вратарю года» по версии France Football. Да, Рая Куртуа, Вазинья, Мартинес, Гарсия среди претендентов, то есть его конкурентов, но мы верим в Матвея. Матвей только вперед. Новости спорта подходят к своему завершению. Отдельно отмечу, что сегодня мы обсуждаем привычки. И у нашего звукорежиссера Александра появилась своя привычка. Во время физкульт-привета человек приседает вот больше полутора минут. Сейчас выполнял упражнение. Саша, ну я тебе аплодирую. Молодец. Да, сразу видно, стал спортивнее. Девчонки уже, ну, просто проход не дают. Берите пример с нашего коллеги и вводите полезные привычки в свою жизнь. Ну, кстати, об этом мы еще немного поговорим чуть позже.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: Сегодня говорим о привычках. Некоторые, может быть, даже вводят полезные привычки, некоторые заменяют. Мы сегодня обсуждали о том, что иногда полезно и легче вообще внедрить не сразу новую привычку, а к старой добавить одно дополнительное действие.
1: По 5 минуточек в день и нормально все будет.
0: А может быть, даже по 2. Вот, например, читать, да, вот long read, как говорят, длинное произведение. Обязательно вот состави себе 20 страниц,
1: да,
0: и все.
1: Нет,
0: 19 прочитал, себя оскорбляешь,
1: да,
0: и винишь.
1: Да можно 3 в конце-то концов.
0: Конечно, и это даст накопительный эффект в будущем. Но сейчас мы хотим поговорить о конкретных привычках, о некоторых известных, очень выдающихся людей. Может быть, это тоже как-то поможет, либо хотя бы просто узнаем подробнее, как они живут. Вот Стивен Кинг и десерт перед убийством. Ты слышал такое?
1: Хорошо звучит.
0: Да-да-да. Угу. Как будто по его произведениям. Да? Угу. Ну, легендарный писатель перед тем, как сесть за работу над очередным триллером, железно съедает кусок чизкейка. Да, без этого порция дофамина не поступает, ну и говорит, что ужастики не пишутся.
1: А
0: вот
1: я
0: интересно.
1: Почему ужастики не пишу? Потому что у меня не кусок, а целый торт птичье молоко. Поэтому у меня
0: пока
1: такое
0: доем,
1: все.
0: Знаете, уже там из-за перу не возьмешься.
1: Да. Так, Джонни Депп и его куклы. Короче, актер имеет привычку очень внезапно играть в куклы Барби, когда готовится к новой роли. Ага. И он использует их, чтобы репетировать голоса, знаешь, какие-то повадки своих эксцентричных персонажей.
0: Интересно,
1: включая,
0: интересно.
1: Конечно же, Джека Воробья. Он собрал прям огромную коллекцию редких Барби, включая лимитированные серии известных личностей. Например, куклы Бейонсе, On the Single Ladies, Элвис Пресли, персонажа фильма «Пираты Карибского моря». И, походу, у Джонни Деппа кукол-то побольше, чем у некоторых девчонок.
0: Тот факт, который немножко может задевать, да?
1: A little bit, я бы сказал, чтобы Джонни понял точно.
0: Дженнифер Энистон из самолета. У нее есть свой строгий ритуал посадки. Она всегда переступает порог самолета исключительно с правой ноги. Обязательно слегка хлопает ладонью по фузеляжу снаружи. Ну, на удачу так. Оп.
1: Я Дженнифер Энистон. Мне все говорили, что я похожа на ее персонажа в «Друзьях». Я всегда иду с правой ноги и всегда сейчас немножечко сексизма по отношению
0: Брэд,
1: к
0: Брэд,
1: себе
0: Брэд, куда
1: же
0: ты смотрел
1: я
0: свое время?
1: Такая... Нет, мужик должен первым наступить, а потом уже девушка. Не знаю почему.
0: Есть еще Том Круз. Да, у него своя борьба с гравитацией. Ну, мы помним, да, как он выглядит, как он прыгает, какие трюки сам выполняет. Ага. Так, в общем, звезда боевиков спит исключительно на спине и в специальном наклоне, вот чтобы, по его мнению, сила гравитации не растягивала кожу лица во сне, не создавала морщины.
1: Ну, это я понимаю, как бы, да, немножечко, ну, немножечко как бы понимаю. Ты же видишь, что я... Ты должен...
0: Вадик, Вадим Римон, срочно выручай, ты это умеешь. Приди, скажи ей, ну, или соври хотя бы. Скажи что-нибудь приятное.
1: Я научу тебя комплиментом, мальчик.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Сегодня в Ростове, по данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроне 325 619 656 837.
6: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрология. Телефон 285-3007. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
11: Желудочно-кишечный тракт лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
13: В эфире новости.
14: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
15: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
16: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Ровно в 21.00.
18: Лучшие танцевальные хиты
19: в неповторимом миксе.
20: Вечеринка Retro FM.

0: Летим навстречу нового дню, среда 09.09. Первая смена на Ретро-ФМ.
1: Я прям представляю, как же она Гзарова хочет узнать новости. И к Вадику такая, в чем дело? Ну и Вадик берет и рассказывает, в чем дело вообще по миру, что там происходит.
0: В желтых ботинках пришел, все для того, чтобы порадовать Жаночку. Вадим Ривман, ну, давай.
2: Вообще, одна из моих любимых певиц, с удовольствием бы рассказал ей новости. Ну, расскажу всем обязательно. Доброе утро. Итак, мировые СМИ сейчас обсуждают телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся по итогам визита Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Россию. Агентство Рейтер, в частности, обратило внимание на слова американского президента о том, что скорейшее окончание конфликта позволит восстановить отношения между США и Россией. Издание Wall Street Journal подчеркнуло позицию Владимира Путина о том, что у Москвы нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на переговорах по урегулированию украинского конфликта, которые прошли в Москве и Киеве с участием американских спецпосланников, обсуждали новые содержательные идеи. Краснодарский край подвергся массированному налету украинских дронов. Основной удар пришелся на Новороссийск. Там жертвами атаки стали 4 человека. Также травмы получили 29 человек. Состояние троих оценивается как тяжелое. Повреждены 3 частных и 5 многоквартирных домов, здание православного храма и детского сада. В Анапе повреждены 3 частных дома и детский сад. В этом городе обошлось без пострадавших. Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении около 600 украинских дронов над российскими регионами минувшей ночью. Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с 78-й годовщиной образования республики. В Телеграме президент России подчеркнул, что отношения Москвы и Пхеньяна всегда строились на основе принципов дружбы, добрососедства и взаимопомощи. Напомню, в понедельник на границе России с КНДР открыли автомобильный мост, по нему уже поехали первые автомобили. Во Франции началась 6-недельная забастовка пожарных, которые жалуются на нехватку персонала и финансирование на фоне беспрецедентных лесных пожаров, охвативших страну этим летом. С начала года во Франции выгорело около 120 тысяч гектаров территорий. СМИ подчеркивают, что забастовка не означает того, что пожары перестанут тушить, поскольку власти имеют право вызывать часть сотрудников на службу в принудительном порядке. Но профсоюзы же объявили, что будут выражать протест, размещая определенную силу символику на форме сотрудников и на пожарных машинах. И еще назову курсы валют. Доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня!

0: Так, 9.35, точное московское, вот сейчас надо будет сосредоточиться, потому что игра, она, знаете, больше, наверное, даже на интуицию у нас намечается. Эффект Манделы. Там, где то, во что мы верим, может казаться неправдой, там, где мы можем заблуждаться коллективно в каких-то фактах.
1: А вот в каких вы сейчас узнаете? 23-24-88-3, код Москвы 495, звоните, будем играть, будем выигрывать классную настолку и фирменную футболку Retro FM.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Сегодня в Ростове, по данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
6: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: В эфире новости.
9: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
10: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неофита». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.
4: Ретро-ФМ.

0: Эффект Манделы на Ретро FM.
1: На столичных часах 9:41. Наша память полна самых разных воспоминаний, но иногда они могут не совпадать с реальностью. Это, в общем-то, и называется эффект Манделы. Ну, правда, когда память коллективная имеется в виду. Александр на связи из Брянска. Вот с ним и будем разбираться с очередным эффектом Манделы. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, ретро-ФМ ведущая.
3: Здрасте, здрасте. Александр, у вас как с памятью вообще? Вот вы как считаете?
2: Ну, я считаю, нормально.
3: Это хорошо.
1: Ну, смотрите, в этой игре...
2: Ну, не на 5 с плюсом, может, да, на 3 с плюсом.
3: Нормально, так и было. Вы же не сказали идеально.
1: Это зачет хорошее на языке до университета. Итак, Александр, смотрели фильм «Место встречи изменить нельзя»?
2: Что-то знакомое, знакомое.
1: Хорошо, но вот сейчас вам нужно будет вспомнить конкретно, какое слово произносит герой Владимира Высоцкого, обращаясь к уставшему Шарапову. Итак, три варианта. Если выберете правильный, получите настольную игру, да и фирменную футболку. Готовы?
2: Готов.
1: Что же было в реальности? Ну и рожа у тебя, Шарапов. Второй вариант. Ну и физиономия у тебя, Шарапов. Третий. Ну и видок у тебя, Шарапов.
2: Ну и видок у тебя, Шарапов.
1: Третий, да? Ну вы думаете или прям, да, помните?

0: И вот из двух фраз соединили Рожу и Шарапова. Видимо, вот так заблуждение и родилось. Александр, вы очень четко сегодня разобрались в этой игре, и потому ваши призы заслуженные на все 100 или, как вы сами сказали, на 5 с плюсом.
1: Эффект Манделы на Ретро FM.

0: принципе, если анализировать всех исполнителей сегодняшнего дня через нашу тему привычек, то, ну, о Крисе Кельм можно точно сказать, что с ранним сном у человека явно проблемки. Гуляет по ночам там.
1: Ну, конечно.
0: Рандевушки
1: на
0: назначает.
1: На бульваре рос, в конце концов.
0: Она ложится до 11. Самый здоровый сон. Слышал, читал.
1: Кстати, это можно ввести в привычку. У нас же сегодня как раз день изобретения новых привычек, ребята. Во-первых, придумываем какую-нибудь одну стопроцентную, которую мы введем с вами вот до декабря, если с 1 сентября не получилось, с 9, пожалуйста. Ну и читаем ваши сообщения про полезные привычки, которыми вы гордитесь, какие-то свои методы. В общем, все, что угодно, во все наши соцсети кидайте, а мы все это прочитаем.
2: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%. ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
4: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк.

0: Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
2: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «Теавто», ОГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение АО «Т-Банк» 0+.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Geely CityRay – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Интернет-поток RetroFM 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня мы все про привычки. Про те, которые прижились, те, которые хотелось бы прогнать из своей жизни. О том, как это сделать, да, между прочим, было бы полезно узнать. Мы обязательно дадим советы от настоящих экспертов и разберем свои жизненные ситуации, ваши, наши. Вот Галина пишет: «Доброе утро. Говорят, чтобы привить полезные привычки, нужно выполнять задуманные». Вот Галина за то, что 21 день ежедневно. Решила она к своему юбилею талию потоньше, чтобы платье красивым блистать за 2 месяца до дня рождения. Ежедневно стала делать зарядку по утрам и несложные упражнения по вечерам. Итог приятно удивил. Минус 8 сантиметров талии.
2: Вау,
1: ура! Красотка. И прошел юбилей, прошло лето. Вначале перестал делать упражнения. Сейчас зарядку делать лень. Стыдно. А, Галин, не стыдитесь. Во-первых, вы уже достигли классного результата. Во-вторых, вам будет легче это возобновить, конечно, потому что вы уже на опыте. В-третьих, Галина, а почему без фотки? Где? Где платье?
2: Да.
1: Где
2: главное,
1: юбилей? Где день рождения?
2: Как человек, который на той неделе вернулся к активным занятиям, делайте все для себя, в кайф. Все, вы уже сделали как бы до юбилея. Вы поняли, что вы можете. А дальше просто для себя. Потому что самому классно и комфортно, когда ты в хорошей физической форме.
1: Продолжим.
2: Так, далее. Привычка дня каждый раз, когда берешь чашку чая или кофе, говори ей: ты мой союзник в борьбе с понедельником, даже если сегодня суббота.
1: Вот Александр пишет в группе «Первая смена ВКонтакте»: не могу завести привычку спать допоздна. Что на работу, что в выходной в 6:30 встаю. Александр, ну я вас понимаю, вот первая неделя отпуска обычно так и не начинается у меня. Ставь, не ставь там будильник, все равно в 6:30 уже как штык.
2: Я себя заставляю, я прям такая: ты не встанешь раньше 12, пол это лава, а потом вставай. Ирина нам пишет...
1: Ну, там тапки разложены уже до ванной. Там все нормально. Есть по кочкам перепрыгнуть.
2: Так, ретро-ФМ, это само собой, каждое утро и дома, и в машине. А привычка еще такая. По понедельникам чищу фильтры в аквариумах, у меня их 3, а потом этой водой поливают цветы дома и в подъезде. Рыбы довольны, цветут цветы, как сумасшедшие от этой воды. И рыб довольны, цветы довольны. Ну, что за человек? Ирина тоже довольна, привычка хорошая.
1: И мир прекрасен. Ну, и давайте на этом сообщении мы, да, пока остановимся. Будем ждать новых поступлений в группе «Расмена» ВКонтакте. Можете в Макс писать везде. Мы обязательно к этому еще вернемся. Ну, а сейчас суперхит от Джимми «Summer Will».

0: У нас среда наибодрейшая, у вас как, если что, сейчас все уравновесим. Первая смена на Ретро FM. И, конечно, поделимся актуальными новостями. Вадим Ривман уже здесь.
1: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, Миноборнауки допустило изменения правил приема в вузы из-за олимпиадников. Министерство проанализирует итоги приемной кампании 2026-2027 учебного года и при необходимости внесет изменения в порядок приема абитуриентов в вузы. Об этом сообщили в министерстве. В Госдуме считают, что оптимальным решением стало бы введение единого порядка для всех вузов, при котором олимпиадники и выпускники, сдавшие ЕГЭ, поступали бы на бюджет по отдельным квотам. В российские вузы в рамках приемной кампании этого года, добавлю, уже зачислено больше 1 000 000 человек. На программы бакалавриата поступили свыше 618 тысяч абитуриентов, на специалитет более 171 тысячи, магистратуру выбрали примерно 189 тысяч человек. В Россию проник из Евросоюза штамм-мутант туберкулеза. Об этом стало известно из исследований европейских ученых. Опасность нового штамма заключается в устойчивости к ряду антибиотиков. Такой вариант возбудителя туберкулеза распространен в ЕС и в Белоруссии, говорится в публикации. Заражение штаммом-мутантом происходит так же, как и обычным туберкулезом, воздушным путем при длительном контакте с больным, и этот штамм не является более заразным. В России появится федеральный реестр подставных налогоплательщиков. Он необходим для сбора данных о нарушителях и предупреждения налоговых преступлений, контроль за которыми власти намерены ужесточить. Кроме того, до 1 марта следующего года ФНС должна разработать механизм аннулирования налоговых деклараций, поданных от имени подставных лиц. Об этом сегодня пишут «Известия». Минпросвещение разработало единые для всей России правила оценивания школьных работ. Об этом ТАСС рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. Он уточнил, что для учителей разработали единые правила, как оценивать типовые работы по основным предметам. В регионы также направили рекомендации по проверке диктантов, сочинений, изложений, устных ответов, лабораторных, практических работ, проектов и других заданий. Ну и последнее. Зимнюю одежду для телят начали шить на белорусской фабрике. Производство организовали новат на предельной фабрике в Брестской области. Идея создания попон, это, напомню, такое покрывало или накидка для животных, возникла после прошлогодней суровой зимы с аномальными морозами. Тогда для обогрева телят изготовили первые партии утепленных изделий. Кстати, у каждого теленка будет несколько зимних нарядов. Если температура до минус 5, то попон будет тоньше, а для более низких температур толще. И еще курсы валют. На сегодня доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. Ну а с вами остается первая смена на Ретро FM. Всем отличного дня.

0: Доброе утро всем, кто настроен на первую смену. Саша Светлов, Рита Субботина на местах.
1: Здрасте, здрасте.
0: И совсем скоро мы будем проверять вашу грамотность.
1: Ой,
0: да?
1: Ой,
0: учебный год вернулся к нам, настал для кого-то впервые в жизни. Ой. И будем в родной речи проверять ударение.
1: Это
0: сложные
1: оказалось
0: слова.
1: Так сложно, ребята. Мы тут сами в шоках, если честно. Я уж думаю, в шоках или в шоках, потому что, ну, оказывается, ударения вообще ведут себя не так, как мы всю жизнь думали. И вот это мы с вами скоро проведем. Да не просто так. Мы за это же еще и денежки вам будем раздавать.
0: Обязательно. Также будем слушать самые популярные хиты, проверенные десятилетиями. Ну и у нас сегодня тема привычек. О том, как вводить полезные привычки правильно, грамотно. Поделимся лайфхаками от профессионалов. Ну а пока суперхит от Roxette. Начнем со Sleeping in My Car.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая смена.
1: Так, сегодня среда, 9 сентября. Ну, давайте посмотрим. День идеально подходит для творчества, общения и самовыражения. Вторая половина дня – хорошее время для установления связи и улучшения взаимопонимания.
2: Овны, общение с близкими принесет радость, особенно если вы будете откровенны.
1: Тельцы, уделите вечер семье. Это будет полезно всем.
2: Так, далее у нас близнецы. Вас ждет легкий и приятный день, наполненный разговорами. Однако, будьте внимательны к деталям.
1: Раки, сегодняшние покупки обещают быть приятными. Позвольте себе добавить радости и красоты.
2: Львы, посвятите вечерние часы своей внешности или гардеробу, и результат вас порадует.
1: Далее, девы, помните, даже в будни можно устроить небольшой перерыв, чтобы набраться сил.
2: Весы, вы будете ощущать напряжение, связанное с выбором между своими желаниями и ожиданиями других.
1: Скорпионы, постарайтесь понять, что действительно важно именно вам, а что продиктовано чувством долга.
2: Стрельцы, отбросьте переживания, ваше мнение убедительно, и никто не собирается его оспаривать.
1: Козероги, порадуйте партнера вниманием и небольшим подарком, это укрепит атмосферу между вами.
2: Водолеи, если в личных отношениях вам надо сделать какой-то выбор, то второй половине дня наблюдайте. Вам придут подсказки.
1: Рыбы, сегодня стоит уделить вашим любимцам чуть больше времени, чем обычно, чтобы порадовать их своим присутствием.
2: 9.09, ребята, давайте загадывать желание все вместе, оно точно сбудется.

0: Первой смены, которая уже привыкла начинать утро с хитами, проверенными десятилетиями, и с вами, наши слушатели. Ну и делиться какими-то интересными советами, лайфхаками. Вот сегодня мы привычки обсуждаем. У нас есть небольшая подборочка. Скажем так, лайфхаки на грани. Такие сумасшествия и реальности, но говорят, что работают. Давайте поделимся.
1: Так, мне очень понравился стакан на тумбочке. Вот мне кажется, мне такое нужно. Наливать воду в стакан с вечера, ставить у кровати, проснулся, хоба, и ты ее выпиваешь до того, как взял телефон. Он в руки.
0: Ну, да, интересно.
1: А не смотреть, что тебе там в соцсетях пришло.
0: Да, мне понравился подход «цифровой закат». Это переводить телефон в черно-белый режим после 21.00. Все, экран становится неинтересным, ну и говорят, что засыпаешь вовремя.
1: Да,
0: можно попробовать.
1: Правило чистой раковины, вот у меня мама делает, знаешь, она хакнула эту систему еще до. Она никогда не оставляет ни посуду, еще и пол. То есть она всегда все это на ночь моет.
0: Ну вот. И силы же есть, молодец. 10 страниц в день чтения. Ну, я бы даже сказал так. Самое главное — чтение перед сном поставить. А если даже 3 прочитали, похвалить себя уже за это и поставить галочку. Неважно, сколько.
1: Кстати, вот про эту же историю, немножечко допомню, тоже читала, что не обязательно делать 10 страниц или 10 минут, а просто, типа, какие-то штуки, которые отвечают на вопрос «да» или «нет».
0: Ну,
1: типа,
0: да,
1: я сегодня
0: сделал,
1: прочитал,
0: уже хорошо,
1: условно,
0: да.
1: Минуту. И представляешь, когда ты себе ставишь, типа, минута в день чтения. Уже как-то не так страшно.
0: Да, надо подсознательно себя хвалить, да и одобрять. Свои такие даже мини-поступки, шаги навстречу полезным привычкам. Но сейчас вот про избавление от плохих привычек. Есть такой метод усложнения на 20 секунд.
1: Так.
0: Сделать так, чтобы до начала действия нужно было совершить лишнее телодвижение. Ровно 20 секунд. Типа, достань батарейки из пульта, положи их в ящик вообще в другой комнате.
1: Тяжело.
0: Да, ну а говорят, что мозг настолько ленив, что вот эти 20 секунд, да, вот это пойти, найти, вставить, вот этот самый барьер, да, он может остановить тебя, и ты выберешь другое.
1: А ты не поверишь, я недавно в соцсети. Господи боже мой, я сейчас реально это скажу. Во-первых, я никому это из друзей ты даже не говорила, но скажу, получается, всем. Недавно я смотрела одну блогершу, не знаю, как я попала на эту страничку, знаешь, как ты ночью просто уже и где-то там у садовника жены чемпиона по плаванию. Вот примерно так же я попала на страничку этой блогерши. Скажем так, она была в одном очень известном проекте, который назывался «Дом» и не один, да, а как бы два. И она рассказывала о том, что она называет свой мозг Вася, и типа такая: так, мы с Василием договариваемся. Он такой: нет, ты не будешь делать эти тренировки каждый день. А она такая: нет, буду. И вот она назвала свой мозг как-то и типа обманывает. Ну, мозг можно обмануть, с ним можно договориться. И мне показалось, это очень правильная история.
0: Вот сегодня мы в этом и пытаемся разобраться. Где по-честному, а где, может быть, обмануть. Самое главное, чтобы это действовало и чтобы больше полезных привычек входило в вашу жизнь.

0: Саша и Рита.
1: В утреннем шоу.
2: Первая смена.
0: С 7 до 11.
1: Просыпаемся, бодримся и прививаем новые привычки, полезные, с вашей помощью.
3: Бодримся, как бразильский марафонец один, который, короче, заключил контракт сразу с 11 спонсорами. Вот, он думал, что он уже все, ну, не попадет на пьедестал. В итоге он попал на 5-е место и менял по очереди 11 разных футболок. Все, конечно, хихикали над этим. Он такой, ну, извините, пожалуйста, зато у меня 5 источников дохода. Я считаю, это гениально. Молодец, спортсмен.
1: Шапочку одну не менял, потому что ее надеть мама сказала.
3: 100%.
4: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Сегодня в Ростове, по данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
4: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
6: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
4: Каждое воскресенье в час дня.
6: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
4: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
6: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
4: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
6: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
7: Скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
12: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
14: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
13: Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите! Друзья!
15: Битва поколений. 5-й сезон. В эту субботу в 17.00.
16: Категория 16+.
17: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
18: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенного выплат. Звони 8 800 222 59 00.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: На столичных 10.29 и хиты, которые отправляют кого-то в детство, кого-то в юность и навевают приятные воспоминания, в том числе о любимых телепередачах. Ну и если ее конкретно вспоминать, что у нас впереди новости, давайте за ними понаблюдаем.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Новости с вами. Марина Лихачева. Здравствуйте. Миноборнауки проанализирует итоги приемной кампании этого года и при необходимости внесет изменения в порядок приема абитуриентов в вузы. Об этом сообщили в министерстве, передает ТАСС. В Госдуме считают, что оптимальным решением стало бы введение единого порядка для всех вузов, при котором олимпиадники и выпускники, сдавшие ЕГЭ, поступали бы на бюджет по отдельным квотам. В Ростове по поручению главы города сейчас проводится актуализация перечня заглубленных помещений под многоквартирными домами и зданиями, которые могут быть использованы в качестве укрытий. Как сообщили при службе администрации города, в перечень на данный момент включены 1390 помещений. Сформированы требования к содержанию данных помещений. Ростовчане вновь обратились в городской департамент транспорта по поводу проблем с общественным транспортом. В этот раз горожане сообщили об огромных перерывах между автобусами по маршрутам номер 40, 55, 67А и 98. В ведомстве подтвердили, что на линию выходит меньше автобусов, чем предусмотрено контрактом. Нехватка транспорта связана с дефицитом водителей. Городу нужно около 2000, работает чуть больше 1000. Специалисты ЮНСРАН провели комплексную экспедицию по нижним течениям рек Дон и Волга, а также Цимлянскому водохранилищу и Волго-Донскому каналу. Об этом сообщили в учреждении. Ученые провели гидрологические, геохимические, гидробиологические исследования, а также работы по оценке содержания микропластика. Полученные данные позволят ученым проанализировать экологическое состояние рек, испытывающих многолетнюю нехватку пресной воды. У офисных работников появился новый термин «ржавление». Так психологи называют состояние, когда силой работать есть. Но сама работа стала однообразной и потеряла смысл. В отличие от выгорания, причина не в перегрузе, а в отсутствии интереса и новых вызовов. Эксперты по когнитивно-поведенческой терапии отмечают, что исправить ситуацию могут помочь новые проекты, больше ответственности или разговор с руководителем о том, как изменить привычную рутину. И о курсах валют на сегодня. Доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. На этом пока все. Далее на Ретро ФМ первая смена.
1: Ретро ФМ. Ретро ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: В целом позитивная первая смена на Retro FM. Совсем скоро, возможно, устроить скандал.
1: You wanna scandal now, как говорят классики.
0: У нас намечается игра, родная речь, которая спокойно не проходит. Знаете, там всегда споры, там всегда жесть. Потому что...
1: Да, я просто хотела сказать, там драчка может еще в конце быть. Ну, продолжай, пожалуйста.
0: Драчка или драчка, тогда ты должна была сказать. Потому что ударения бывают очень сложными. И здесь нужно разобраться. 5 слов, 5000 рублей на кону. Чем больше правильных ответов дадите, тем больше денег выиграете.
1: 23-24-88-3, код Москвы, 495. Ждем.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Сегодня в Ростове, по данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
5: Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
5: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
9: Авторский торт «Венский» с шоколадом и отборной курагой. Покупайте в кондитерских «Золотой колос».
10: Александр Петров снова зажигает огни легендарного форта.
11: Погнали!
10: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
12: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
1: Ретро-ФМ.

0: «Родная речь» в первой смене на «Ретро-ФМ».
1: Итак, начинаем «Родную речь», где у нас на кону 5000 рублей и 5 сложных слов с ударениями. И у нас Ирина из Читы на связи будет разгадывать и демонстрировать свою грамотность. Здравствуйте, Ирина.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро. Ирина, скажите, вы слышали предыдущие игры?
2: Ну, как-то слышала раз, может, на прошлой неделе.
3: Ну, хорошо. Ну, там что-то получалось? Или вот как мы все в шоках пребывали?
2: Ну, местами.
3: Местами. Ну, посмотрим, какими конкретно местами в этот раз.
1: Пусть сегодня этих мест будет больше, да. Пусть их будет 5. Ирина, как мы делаем эту игру? Мы вам приводим 2 примера. Вы говорите не первый или второй, а конкретно произносите слово, как считаете правильно. И дальше подводим итог. Готовы?
2: Да, конечно.
1: Да пребудут с вами грамотность и 5000 рублей.
3: И давай с нами тоже. Я их читаю. Я вообще не факт, что смогу это сделать.
1: Поехали.
3: Итак, первое, это я могу. Задолго или задолго? Как правильно?
2: Задолго.
3: Приняли. Идем дальше.
1: Дальше. Жужелица или жужелица?
2: Жужелица.
1: Угу.
3: Ой-ой-ой. Афинянин или афинянин?
2: Еще раз слово скажите. Не
3: конечно, это же так легко прочитать. Афинянин или афинянин?
2: Афиняне.
3: Приняли.
1: Дальше. Бунгало или бунгало?
2: Бунгало.
1: Угу.
3: Ну и последнее. Прибывший или прибывший?
1: Выбирайте.
3: Я там прибывший.
1: Принимается.
3: Я даже похихикала, это была
1: здесь,
3: подсказка.
1: Да, могут быть, да, определенные намеки пересечения. Итак, вы сказали, задолго это правильно, 1000 рублей ваше.
3: Далее.
1: Вы сказали, жужелица, это правильно, 2000 рублей с вами.
3: Ой-ой-ой, дальше было очень-очень сложно, поэтому-то я и не могла прочитать.
1: Да, афинянин, вы сказали, это неправильно. Надо было произнести афинянин.
3: Я в шоке, я первый раз вообще так говорю.
1: Следующее, бунгало, здесь верно.
3: Ну, и следующее, ну, похихикать, потому что, может, получается, проверочное слово есть бывший, прибывший, а есть прибывший, это который был за 2 до.
1: За 2 до, да. Прибывший, это правильно. 4 из 5, а значит, вы получаете 4000 рублей от Ретро-ФМ. Ура!
2: Ура, спасибо!

0: Итак, родная речь уже состоялась на Ретро-ФМ. Как нужно говорить, выучили 5 новых слов. Задолго, жужелица, афинянин, бунгало и прибывший.
1: Друзья, ну а сейчас будем говорить о привычках. Буквально через несколько минут мы завершим нашу тему. Сегодня говорили про привычки, может быть, о тех, что у вас есть. Может быть, те, чем вы гордитесь, или как-то, ну, они какие-то удивительные. Или о той привычке, которую вы решили для себя вот прям с сегодняшнего дня. Все, вот не с 1 сентября, не вообще с конца лета, а с 9 сентября, с 9.09. Пишите во все соцсети, а мы все прочитаем.
2: Реклама. Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
12: В этом весь ты.
11: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
14: Радио Хаб. 12+.

0: Между тем.
1: А между тем, сегодня говорим про привычки, полезные и не очень, какие вам удалось вести в свою жизнь, и самое главное, как вам это удалось. Вот Владимир пишет, Попов, одна из последних привычек, в кавычках, мониторинг сайта «Где бензин?», а после стоять в очередях 5-8 часов. Слушайте, Владимир, а у меня нормально получилось, я просто там в навигатор заходил, и там вот информация была, и там 92-й, 95-й, типа, имеется, приехал, все, две машины, заправился. Попробуйте через навигатор, по-моему, работает, Владимир.
2: Полезные советы от Александра.
1: Жизненно, реально сталкивался.
3: Виктория нам пишет, всем доброе утро. У нашей семьи привычка гулять с собакой. Это и заряд бодрости, и полезная ходьба, и общение с собачниками. Всем хорошего дня. И там такой тузик где-то. Я ваша привычка. Я всего лишь ваша привычка.
1: Я так и думал, что они со мной, да, потому что я их привычка.
3: Так, значит, Эльвир говорит, на просторах интернета увидел зарядку для стоп, стала делать каждое утро, как проснусь. Это стало моей привычкой. Зарядка дает мощную такую энергию, такую на весь день. И стопы такие красивые. Красивые, худые наверняка еще.
1: Стопы.
3: Вот. А Таня напишет, доброе утро, Саша, Рита. У меня привычка вставать в выходные в 6 утра. Не могу отвыкнуть. А еще у меня есть очень хорошая привычка слушать свое любимое ретро-ФМ. И капслоком написано, обожаю вас, Саша, Рита. Вы классные! У меня привычка всегда радоваться, когда кто-то скажет, что мы классные.
1: А как сдержаться? Приятно же. Да, ребят, спасибо за то, что делились своими, ну, где-то полезными привычками, где-то болью. Искренне, да. Потому что, ну, это очень непросто ввести новую привычку в жизнь. Давайте признаем, сколько раз мы это пытались сделать, да, и далеко не каждый удавалось. Я надеюсь, что наши советы, истории слушателей и какое-то мнение экспертов, которые мы сегодня озвучивали, да, поможет вам наладить жизнь, ну, в какую-то лучшую сторону, хотя бы это все перенаправить. Вот, а завтра мы вернемся и поднимем еще какую-нибудь интересную, актуальную тему для всех нас.
3: Ну, а как вы слышите, у наших коллег есть отличная привычка всем собираться после эфира, хихикать за эфиром, вы вон там их слышите. Вот, классная привычка, вот такие мы дружные, и вот в этом составе будем с вами и весь день на Ретро-ФМ. Ну, а завтра вернемся конкретно мы в 7 утра.
1: Ну а что сейчас? А сейчас Шура, у него есть привычка называть Луну холодной. Давайте послушаем.
0: Утреннее шоу на Ретро-ФМ с 7 до 11.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: А вот вам и, пожалуйста, 11 часов в Москве. Среда. Среденька, средушенька. 9 сентября. Дальше у нас новостюшеньки. Хотя нет, здесь все серьезно. Просто новости. И Дмитрий Королев сейчас с нами. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Устный экзамен по истории в 9 классе станет дополнительным допуском к ОГЭ. Его введут в школах в 28 году. С таким заявлением выступила директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова. Она подчеркнула, что такая форма тестирования полностью соответствует сути истории как учебного предмета. В России собрали уже более 113 миллионов тонн зерна. Это значительно больше, чем в прошлом году. Такое заявление сделал зампред правительства Дмитрий Патрушев. Он отметил, что в ближайшие недели будет продолжаться сев озимых. По его словам, фермеры смогут рассчитывать на частичную компенсацию затрат на его проведение. Поможет государство и с льготными кредитами. Россияне покупают и хранят продукты для особого случая. 33% делают это всегда, а 19% только перед важными событиями. Об этом пишет газета «Ру». Главными поводами открыть отложенную покупку становятся праздник и приход гостей. Также россияне назвали выходной, романтический вечер или завершение важного дела. Чаще всего на потом оставляют конфеты и шоколад, икру и мясные деликатесы, а также хороший чай или кофе. Осенью поездка на южные курорты России на автомобиле чаще обходится дороже, чем на поезде или самолете без багажа. По данным «Известий», в расчетах учитывали не только бензин и платные дороги, но также парковку, питание, ночевки и амортизацию машины. Например, семейная поездка в Сочи на автомобиле начинается примерно от 45 тысяч рублей, тогда как билет на поезд от 30. По оценке аналитиков, поездка во второй половине октября может сэкономить до 20% бюджета. Ну и самая дорогая командировка в августе обошлась российской организации в 702 тысячи рублей. Сотрудник провел 3 дня в азиатском 5-звездочном отеле. Второе место – недельная командировка в Санкт-Петербург. За номер в 5-звездочном отеле без питания было уплачено 570 тысяч рублей. Третью строчку занимает проживание 6 гостей в 4-звездочном отеле «Казани» на протяжении 7 ночей с завтраками, на что спортивная организация потратила 442 тысячи. И о валюте на эту среду: доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ встречайте Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Чувствуете, да? Вот она, разница между «иди-ка ты куда-нибудь» и вот этим вот приглашением любезным музыкальным «пойдем со мной». А ведь мы и пойдем. Вообще без вопросов. Тем более, если зовут, ну уж как минимум, ну хотя бы прогуляемся, осмотримся. Узнаем, как оно там в середине недели, неважно, рабочий или не очень, что там есть в этой среде хорошего. Кстати, про хорошее или даже про лучшее. Ну вот, пожалуйста, уже совсем скоро начнут встречаться, ну, точнее, продолжат встречаться. Песни классные. «Синяя птица», Белинда Карлайл и много чего еще здесь в эфире «Ретро FM». Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем привет, всем здрасте.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: Дорогие друзья, на этой неделе у нас Джо Кокер. Расскажу, как все начиналось. И при чем тут группа «Битлз». Подробности в эту субботу в 13 часов.
1: Программа «Ю» на «Ретро FM».
2: «Ретро FM» Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на «Ретро FM».
3: Сегодня в Ростове, по данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранник 325 619 600 156 837.
6: Лор-органы лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», пятый сезон.
9: Это новый вызов. Премьера
10: с 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
11: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Телефон рекламной службы «Ретро FM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Скажите, а это вот кукушка? Можно здесь спрашивать? Кукушка, кукушка. Ну и что там, какие вопросы дальше? Или не надо? Это что-то мало как-то. Куковали. Это антик. Динота, динота. Ну и огонь, и вода. И все вместе сразу, и все страсти, все эмоции. Лучшие, какие только могут быть, естественно, здесь, рядом с нами, друзья. Да, на Ретро-ФМ, конечно, под лучшую в мире музыку. Сейчас наобещаю. Ну, кстати, не просто наобещаю, но еще и выполню потом. Из ближайшего, пожалуйста, присматриваемся внимательно. Очень скоро Том Джонс появится. В перспективе еще и группа «Земляне» и «Рейжа». Столько всего вкусного, аппетитного, мелодичного. Сегодня, в среду, да, 9 сентября. Прямо на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Сегодня в Ростове, по данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечеринка Ретро-ФМ.
1: Ровно в 21.00.
4: Лучшие танцевальные хиты.
1: В неповторимом миксе.
4: Вечеринка Ретро-ФМ.
5: Реклама. Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
7: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
8: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. Скидка 57% по промокоду «Осень» только до конца сентября. Эльба Мебель. С нами легко.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Ретро-ФМ.

0: She's a lady. Да, Том Джонс, тот еще сердцеед, конечно. Такое на его концертах, говорят, творилось. Поклонницы просто с ума сходили. Прямо на сцену, значит, смотрите, бросали записки. Ключи от своих номеров в отелях. Не знаю, на что они надеялись. Так, что еще бросали на сцену? А, ну, конечно, как бы это помягче сказать. То, знаете, бывает верхнее белье, а бывает... не верхнее. Вот его тоже бросали на сцену поклонницы Тома Джонса. Вот такие яркие артисты звучат в эфире Retro FM. Скоро с нами Depeche Mode и песня из фильма «Вам и не снилось». Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз здрасте, всем еще раз Retro FM.
1: Реклама.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
3: Это новый вызов.
2: Диана Арбенина. Иванушки. Моя Мишель. Дора. Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
3: Это новый вызов.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Масс-Солвисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Масс-Солвисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Retro FM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Москве, полдень Москве, полдень Москве. Ретро,
1: ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Новости с вами. Марина Лихачева. Здравствуйте. Миноборнауки проанализирует итоги приемной кампании этого года и при необходимости внесет изменения в порядок приема абитуриентов в вузы. Об этом сообщили в министерстве, передает ТАСС. В Госдуме считают, что оптимальным решением стало бы введение единого порядка для всех вузов, при котором олимпиадники и выпускники, сдавшие ЕГЭ, поступали бы на бюджет по отдельным квотам. В Ростове по поручению главы города сейчас проводится актуализация перечня заглубленных помещений под многоквартирными домами и зданиями, которые могут быть использованы в качестве укрытий. Как сообщили пресс-службе администрации города, в перечень на данный момент включены 1390 помещений. Сформированы требования к содержанию данных помещений. Ростовчане вновь обратились в городской департамент транспорта по поводу проблем с общественным транспортом. В этот раз горожане сообщили об огромных перерывах между автобусами по маршрутам номер 40, 55, 67А и 98. В ведомстве подтвердили, что на линию выходит меньше автобусов, чем предусмотрено контрактом. Нехватка транспорта связана с дефицитом водителей. Городу нужно около 2000, работает чуть больше 1000. Специалисты ЮНСРАН провели комплексную экспедицию по нижним течениям рек Дон и Волга, а также Цимлянскому водохранилищу и Волго-Донскому каналу. Об этом сообщили в учреждении. Ученые провели гидрологические, геохимические, гидробиологические исследования, а также работы по оценке содержания микропластика. Полученные данные позволят ученым проанализировать экологическое состояние рек, испытывающих многолетнюю нехватку пресной воды. У офисных работников появился новый термин «ржавление». Так психологи называют состояние, когда силы работать есть. Но сама работа стала однообразной и потеряла смысл. В отличие от выгорания, причина не в перегрузе, а в отсутствии интереса и новых вызовов. Эксперты по когнитивно-поведенческой терапии отмечают, что исправить ситуацию могут помочь новые проекты, больше ответственности или разговор с руководителем о том, как изменить привычную рутину. И о курсах валют на сегодня. Доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро FM. Всем хорошего дня.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: удивительные все-таки бывает история хитов. Между прочим, первое исполнение этого знаменитого бестселлера «Nothing's Gonna Change My Love For You» было записано другим исполнителем в 84 году и, мягко говоря, провалилось. И, скорее всего, мы бы с вами сегодня даже не знали о такой прекрасной песне, если бы, ну, спустя пару лет после 84 года, обычный гавайский подросток по имени Глен Медейрос, именно тот человек, чей голос мы сейчас слушали, если бы он не услышал эту песню на пластинке и не перепел бы ее для конкурса участников. Ему, кстати, тогда было всего 16 лет, он победил, ну и запись с его выступлением случайно услышал заехавший на Гавайи в отпуск радиопродюсер из Аризоны. Ну, а дальше пошло. Доехала. И едет до сих пор. И прекрасно, что так происходит. Глен Медейрос, «Nothing's Gonna Change My Love For You». Еще раз много хитов, ярких, положительных, позитивных, на все вкусы абсолютно. Лучшая музыка последних десятилетий. Здесь в эфире Ретро FM. Скоро с нами Бонни Тайлер, «Русский размер», Крис Ри и не только.
1: Утреннее шоу на Ретро FM.
2: Все дело в колораже, понимаешь? Можно в любое время есть. Главное, но чтобы было не так много...
3: Что колоражи. Же это было, скажи? Колоражи, колоражи.
2: День 17, понедельник, первый Ефим. 31 августа.
0: Первый Ефим.
2: Ефим.
0: Да, вторая будет Юлечка, потом Дашку и все. Трое детей хватит, достаточно. План такой.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погода, сегодня в продолжении дня будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
6: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Высотаримстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
12: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». Биг Авто.
13: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
14: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
15: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
16: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на Можнакопромо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте Можнакопромо.ру.
17: Сейчас самое время получить поддержку для своего дела. Проще не бывает. Достаточно оставить заявку в центре «Мой бизнес». Самое сложное – это выбрать одно из направлений. Напечатать бесплатно визитки, изготовить мерч, рекламу на радио или оцифровать бизнес-процессы. А может быть, подключить честный знак или сертифицировать товар. 4000 предпринимателей Ростова и области уже воспользовались такой возможностью. Присоединяйтесь и вы. Программа реализуется при содействии правительства и Минэкономразвития региона. 8-804-333-32-31.
4: Шоу «Дорогие гости»
9: на Ретро-ФМ.
4: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
9: Воскресенье, час дня.
4: Подробности на retrofm.ru.

0: Это Бонни Тайлер, знаменитая в начале карьеры. Ей, кстати говоря, предлагали контракт в США, но она отказалась переезжать, так как очень сильно любила свою родину Уэльс и не хотела оставлять семью. Даже когда она стала богатой и знаменитой, она не уехала ни в Лондон, ни в США. Иногда проживала в Португалии, но в основном осталась жить в родных краях, в Уэльсе. И на долгое время это был ее родной дом, поместье, там, где до сих пор, кстати говоря, живут ее многочисленные родственники. If You Were a Woman здесь на Retro FM. Кстати говоря, про музыку поговорить, это мы любим. Поговорить, послушать, узнать гораздо больше, чем, может быть, мы знали до сих пор. В том числе можно благодаря программе You, которая выходит в эфир по субботам на Retro FM. В ближайшие выходные, в ближайшую субботу в 13 часов расскажу вам про еще кого-нибудь интересного. Ну, например, про Джо Кокера. Приходите. Встречаемся здесь, на Retro FM программе You.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в продолжении дня будет облачно с прояснениями, ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Проктологи, мужчины и женщины. Лечение без боли и в короткие сроки. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
5: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
6: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
10: Медицинский центр «Моя клиника». Вакцинация для всей семьи. Выбирайте удобный день и время. Мы работаем без выходных. Звоните 300-07-07. Моя клиника. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
12: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900.
1: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: Retro FM.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы оцените.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер.

0: Самая настоящая драма от Джорджа Майкла «Фейт». Здесь про веру и надежду на то, что искренние чувства существуют. А во что еще мы, люди, верим, на самом деле? Ну, кроме того, что искренние чувства существуют. Но я, например, неунывающий оптимист по поводу того, что зима будет не такая уж холодная, малоснежная, например, предстоящая. Никогда, правда, не срабатывает вот эта моя вера. Все равно заваливает снегом, по самое не хочу. Но я все равно верю и жду хорошей погоды. А есть и, кстати говоря, такое, что на 100% сбывается. Это музыка. На Retro FM скоро с нами, например, Александр Барыкин и Луи Армстронг. Минуточку. Вот это да. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Retro FM.
1: Реклама. В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут. «Пятерочка» доставляет.
2: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
3: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
4: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь ты.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 по лет.
9: А что с оплатой?
8: До 75% после загрузки.
10: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
11: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто.

0: Кратный чемпион мира по дрифту.
1: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: 13 часов в Москве, продолжается среда, а мы ей и не мешаем, пускай себе продолжается и дальше. Ну а теперь время новостей на Ретро-ФМ. С ними нас познакомит Дмитрий Королёв. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Небольшой финансовый опыт подростков делает их особо уязвимыми перед мошенниками. Одна из распространенных угроз – дропперские схемы, когда их карты используют для получения и вывода похищенных денег. Об этом напомнили в Центробанке. Там уточнили, чтобы исправить ситуацию, действует закон, запрещающий открывать банковские счета несовершеннолетним без согласия их родителей или законных представителей. В Новороссийске после ночной массированной атаки беспилотников повреждены 3 предприятия и ряд жилых домов. Есть погибшие, 29 человек пострадали, 17 из них продолжают лечение в больнице. Введен режим ЧС, об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. Он добавил, есть повреждения в нескольких детских садах, 2 поликлиниках и в школе. Идет восстановление поврежденного водопровода и троллейбусной контактной сети. Поставки Украине беспилотников, которые используются для ударов по территории России, следует прекратить. С таким заявлением выступил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тина Хрупла. По его словам, его партия не поддерживает передачу оружия в кризисные регионы и зоны военных действий. Тем временем в МИД Германии заявили, что европейские страны готовы обсуждать с президентом России Владимиром Путиным завершение украинского конфликта. Япония должна извлечь уроки из истории. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Маунин после того, как Япония потребовала демонтировать памятник окончанию Второй мировой войны в Хабаровске. Российская сторона это требование отвергла. Как подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова, мемориал установлен на российской земле и отражает историческую память страны. Филологи отмечают, что интересы интернета и технологии трансформируют русский язык. Граница между устной и письменной речью стирается. Люди пишут быстрее и непринужденнее, пренебрегая заглавными буквами и строгой структурой текста. Также, подобно слову «кофе», которое теперь допустимо использовать не только в мужском роде, но и в среднем, стали склоняться «евро» и «смузи». Ну а ранее Институт русского языка утвердил 2 допустимых варианта написания слова «миллион» и «миллион». И о валюте в конце выпуска. Доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Ой, не могу. Вишневая девятка. Комбинация. Прекрасная группа, знаковая, важная для истории отечественной музыки. Комбинация. Много всего, конечно, девчонки накомбинировали хорошего. Как-то комбинировали, да и выкомбинировали. В том числе и эту замечательную песню про девятку, про вишневую. А мы с вами тоже периодически комбинируем, ну, то есть совмещаем в хорошем смысле. Ну, например, все свои дела с прослушиванием прекрасной музыки последних десятилетий. На Ретро-ФМ скоро Рики Мартин, Белинда Карлайл. Все это прямо здесь. Так что не расходимся. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем отличной среды.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе погода будет ясная и ветер западный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
3: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем».
7: 16+. АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроник 325 619 656 837.
8: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ. Новый вызов. Брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
9: Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17.00. Категория 16+.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
9: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+.
12: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
8: Погнали!
9: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
13: Невралгии лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: В эфире новости.
15: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
16: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
17: Застройщик ПО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неоферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Вечеринка Ретро-ФМ.
19: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
20: Лучшие танцевальные хиты
19: в неповторимом миксе.
21: За 4 моря, за 4 солнца.
19: Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка.

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах,

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: Человек-зажигалка Рики Мартин, The Cup of Life, чашечка жизни. The Cup of Life, The Cup of Morning, еще можно чашечку утра. Это уже называется «Добро пожаловать в утреннее шоу «Первая смена». Друзья, по будням с 7 до 11. Важно напомнить, Саша Светлов и Рита Субботина приходят с подарками, шутками и вообще отличным настроением. Это важно. Не забывайте, пожалуйста. Завтра, само собой, они тоже придут с утра пораньше. Прямо сюда, на Ретро-ФМ. Ну, а мы с вами уже здесь, так что давайте-ка продолжать слушать классную музыку. Скоро группа «Кино» и «Смоки» в Москве уже 13 часов и 34 минуты.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе погода будет ясная и ветер западный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Шоу «Дорогие гости»
4: на Ретро-ФМ.
3: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
4: Воскресенье, час дня.
3: Подробности на retrofm.ru.
4: Реклама.
5: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес – Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
4: Авторский торт «Эберг» с хрустящим безе и лесным орехом. Покупайте в кондитерских «Золотой колос».
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер» – аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия – 4 года. «Роджер» – аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Чувствуете тяжесть в ногах? Появились сосудистые звездочки? Не ждите осложнений. Проверьте состояние вен в клинике «Мобильная медицина». Диагностика и лечение варикоза в клинике «Мобильная медицина». Максима Горького, 130. 303-26-87. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
4: Ретро-ФМ.

0: Army of Lovers на Red FM. Hands up. Песня про руки. Так, про руки наши. Давайте-ка мы подумаем, куда бы их пристроить, приложить, ну, если вдруг есть такая необходимость, чтобы ими, интересно, можно было такое поделать руками нашими. А вот, кстати, отличный вариант. Можно, например, потыкать пальчиками куда? Кнопки, конечно, чтобы написать и отправить сообщение Филичиту на Ретро FM. В следующем часе планируем активно передавать и поздравлять. Ну, а я побегу, пожалуй. Эх, уже скучаю по вам, если честно. О, а может мне не уходить тогда совсем? Ну ладно, ладно. Все равно же завтра вернусь, правильно? Меня зовут Юрий Гурьянов. Все, всем пока.
1: Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Ретро FM.
2: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья.
6: «Битва поколений». Пятый сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+.
7: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машины до 40 по лет.
8: А что с оплатой?
7: До 75% после загрузки.
9: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
10: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
11: Я построю здесь новый мир.
10: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.

Всем привет, друзья! Меня зовут Антон Веселов. Напомню вам все наши способы связи. У нас есть короткий номер для ваших смс-ок 5533. Начинайте сообщение со слова RetroFM. Заходите на наш сайт retrofm.ru. Там есть вкладка программы. Находите филичиту. Заполняйте специальную форму. Ну и приходите в наш канал в Максе. Там уже выложено специальное сообщение, под которым можно и нужно оставлять свои приветы и поздравления. Самое главное, друзья, какой бы способ вы ни выбрали, не забывайте свои сообщения подписывать, как вас зовут, откуда вы, ну и кому, собственно, оно адресовано.

0: Дочь, сын, три внука, внучка и зять Фанис поздравляют с днем рождения Алевтину Александровну Макарову. У нее сегодня юбилей, желает ей здоровья, спокойствия, мирного неба. Григорий из Кузнецка желает Илье из Пензы поступить в аспирантуру и передает привет. Игорь Михрюков поздравляет Алексея Норова с днем рождения. Ну а Дмитрий Здоровцов из Оренбурга передает привет Ольге. Желает, чтобы день прошел легко, без лишних стрессов и с кучей поводов улыбаться.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово.

0: Александра Чупрова из Сочи поздравляет с днем рождения своего дядю, просто очень хорошего человека, Дмитрия Нефедова. С днем рождения, собственно. Желает, чтобы все начинания приносили не только успех, но и радость, чтобы рядом всегда были верные люди, а дома царили уют и гармония. Пусть каждый день будет наполнен смыслом, энергией и светлыми моментами. Ольга и команда бухгалтеров из Казани передают привет коллегам из фабрики «МАФ». Желают чудесной среды, середины недели, а значит, рукой подать до выходных, что радует. Вот с этим не поспоришь. Ирина и семья Какаевых из Люберец передают привет родителям Вахтангу и Елене Какаевым из Северной Осетии. Любим, скучаем.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: Вы меня тоже, друзья, простите за то, что не читаю ваши сообщения, которые не подписаны. Ну, потому что нет смысла читать, ну, правда. Передаю привет папе. Ну, как папа зовут? Ну, напишите, вам жалко, что ли? Не экономьте на буквах, друзья, это важно. Дочки Алина и Диана поздравляют и передают привет любимую мамочке Ирине. Мам Юля, пап Наиль, брат Марат из Пушкина Московской области поздравляет Рената с днем рождения, желает ему здоровья, исполнения всех желаний. Оксана из Сочи передает привет любимому супругу Антошке. Он делает забор и таскает огромных пауков, а тискает. Зачем он это делает, Оксана? Зачем вы позволяете мужу тискать пауков? Ну, а Александр Вахтомов из Твери поздравляет Иришку Кузнецову с днем рождения. Она выходит в отпуск, теперь у нее будет возможность услышать мое поздравление. Иришка, желаю тебе, пишет Александр, богатырского здоровья, удачи во всех направлениях, карьерного роста, комфорта и уюта дома.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, на этой неделе у нас Джо Кокер. Расскажу, как все начиналось. И при чем тут группа Битлз? Подробности в эту субботу в 13 часов.
1: Программа «Ю» на Ретро-ФМ. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
4: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
10: Погнали!
9: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
11: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
12: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
13: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
14: Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
15: «Моя клиника».
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В эфире новости.
16: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
17: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
18: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Любимой музыки много не бывает.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
19: И включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
7: 15+.
10: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Ольга из Москвы поздравляет Дмитрия Ганшина с Всемирным днем красоты. Пусть красота окружает его, а он сам ее задает словами, поступками, решениями. С праздником! Пусть все будет красиво. Татьяна Чистякова передает привет компании «Ультралейбл», в особенности Ане Тропкиной. Среда – это маленькая пятница. Ну а Анастасия поздравляет и себя, и своего супруга Сергея с хрустальной свадьбой. 15 лет вместе – это только начало нашего пути. Спасибо ему за все, и очень рад, что он у меня есть, пишет Анастасия.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

0: Александр Дмитриев из Пскова передает привет своему другу Егору Лященко. Желает ему хорошего настроения. Галина из города Белебей передает привет Ивану Романюку из города Муравленко, Янао. Желает добра, счастья, здоровья. А Эва в этот прекрасный солнечный день передает привет в Лазаревское своему любимому доктору Марине Владимировне. Очень люблю с вами работать, всегда на позитиве и с хорошим настроением.
1: Реклама.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
2: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Вячеслав из Москвы передает привет своей любимой маме Ларисе Викторовне. Желает ей счастья, успехов, чтобы поток положительных эмоций лился рекой. И, конечно же, продолжать и дальше заниматься своим любимым делом. Дети передают привет своей маме Марии Васильевне из Владимирской области. Ее выписали из больницы. Ура, пишут дети, она дома, мы очень рады. Тетя Анисья передает привет из Египта. Вот сейчас прям захотелось на морюшка. Сегодня поздравляем Назара с его днем рождения. Быть здоровым и счастливым, пишет тетя Анисья. Ну, а жена Жанна и дочка Дашенька передают огромный привет мужу и, соответственно, отцу Максу и желают поймать заветный трофей. Ну, а мы ждем его не только с рыбой, но и с грибочками.

0: Кстати, твоя награда. Сергей Лукьянов из Ставрополя передает привет работникам ПФС города Капотня, в особенности коллективу ОГН, всем, кто его помнит. Ну, а Игорь из Белгорода передает привет автомеханику дяде Вове из СТО «Шанс», который замечательный вообще мастер. Поэтому дяде Вове еще и спасибо за то, что он такой прекрасный.
1: Реклама.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
5: Топ покупок месяца.
6: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
5: А Moda C5. Добавить стиля.
7: JQ J7. Впечатлить друзей.
5: А Moda и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Солвисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Салвисар. Действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
9: Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
10: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

Юрий Шатунов завершает сегодняшнюю филичиту на Ретро-ФМ в Москве 14.56, друзья. Меня зовут Антон Веселов, ну и несколько сообщений в конце программы. Анастасия Чуркина из Воскресенска передает большой привет своему коллективу отделения реанимации и анестезиологии в больницу поселка Красково. Девчонки-мальчишки, я вас всех люблю, скоро приеду на смену. Так, идем дальше. Друзья из Пензы, Юлия, Павел, Анастасия, Даниил поздравляет с днем рождения Дмитрия Леонтьева, желает ему здоровья и отличного настроения. Алексей из Твери поздравляет с днем рождения любимую жену Елену Тропову, желает здоровья, прекрасного настроения. Ну а Ольга из Кубани передает огромный привет консультативно-амбулаторному отделению больницы 26 города Санкт-Петербурга, прекрасным девчонкам и особенно Анютке Суриной. Терпения ей и хорошего настроения. Друзья, завтра, как всегда, с 2 до 3 дня снова будет филичита. Снова будет ваши приветы и поздравления, поэтому, в принципе, можно уже начинать писать на завтра. Ну и самое главное, не забывайте подписываться.

0: 15.00 в столице на Ретро-ФМ. Впереди Рик Эсли, Татьяна Буланова и группа Joy. И, конечно, новости с Дмитрием Королевым прямо сейчас. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Российские водители теперь могут не возить с собой автоправа и СТС. Вместо них инспектору ГАИ можно предъявить QR-код. Правительство утвердило изменения в правила дорожного движения, которые позволяют использовать эти документы в национальном мессенджере наравне с бумажными. Как уточнили в Минцифры, заставлять пользоваться электронными документами никого не будут. Между тем, эксперты рекомендуют не отказываться от бумажной версии. Причина – нестабильная работа интернета. В таком случае водителя будет ждать штраф. Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести встречу на саммите АТС, который в предстоящем ноябре пройдет в китайском Шэньчжэне. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, этот вопрос главы государств обсудили по телефону. Общались президенты России и США накануне. Напомню, последний раз Владимир Путин и Дональд Трамп проводили саммит в Анкоридже в прошлом году. Литва вслед за Латвией может запретить автобусные перевозки в Россию и Беларусь. Мера может начать действовать с будущего года. Как пишут литовские СМИ, это не станет критическим ударом для отрасли, хотя и затронет тысячи пассажиров. К слову, в настоящее время только между Литвой и Беларусью ежедневно курсирует около 30 автобусов, которыми пользуются примерно 3000 человек. Ну и напомню, ранее Латвия решила со следующего года закрыть пассажирское автобусное сообщение в Россию и Беларусь. В Ульяновской области планируют ужесточить закон о тишине. Региональное правительство решило расширить список мест, где запрещено шуметь в ночное время. Законопроект внесен в областной парламент. Если инициативу одобрят, ограничения коснутся не только жилых зон, но и общественных пространств – набережных, бульваров, парков, скверов, площадей и спортивных площадок. Ну и россияне постепенно возвращаются в торговые центры. Динамика прослеживается на фоне возникших трудностей маркетплейсов с доставкой и роста цен из-за увеличения комиссий. Об этом сообщил вице-президент Союза торговых центров Павел Люрин. По словам эксперта, меняется и формат самих ТЦ. В них появляется больше зон общепита и развлечений. Заходят туда и фитнес-центры. И о валюте на эту среду: доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. Пока все. А далее на Ретро-ФМ с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Вот-вот, учтите, друзья, не только красота, день, который сегодня во всем мире отмечается, страшная сила. Мозг тоже, еще, ого-го, и связать, может, и развязать, а может, даже и больше. Группа «Мираж» на Ретро-ФМ в 15.20. Меня зовут Антон Веселов, впереди у нас Юрий Антонов и Ким Вайлд уже совсем скоро.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Все дело в колораже, понимаешь? Можно в любое время есть. Главное, но чтобы было не так много...
3: Что колоражи. Же это было, скажи? Колоражи, колоражи.
2: День 17, понедельник, первый Ефим. 31 августа.
4: Первый Ефим.
2: Ефим.
4: Да, вторая будет Юлечка, потом Дашку, и все, трое детей хватит, достаточно, план такой.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе погода будет ясная и ветер западный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранник 325 619 600 156 837.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получил.
7: Но... Скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем». 16+.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
12: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
14: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
13: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
15: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17.00.
16: Категория 16+.
17: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
18: «Высота Ремстрой» продает кровельные материалы. «Кровельные материалы» продает «Высота Ремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота Ремстрой».
19: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Друзья, я только что на своей машине времени вернулся из будущего. Там в субботу в час дня играет такая музыка. Не верите? Проверьте сами. С часа до двух дня в нашем эфире в эту субботу программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. Он расскажет нам о Джо Кокере, о том, как все начиналось, как история успеха, собственно, Джо, и, конечно, поставит всем известные хиты, и, что немаловажно, уникальные, малоизвестные треки любимого исполнителя. В общем, не пропустите, программа «Ю» в эту субботу с часу до двух дня будет о Джо Кокере.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе погода будет ясная и ветер западный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в «Максидоме» скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
5: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
6: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
7: Есть мужской вопрос интимного характера, требующие решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 18 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд». Емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
10: Погнали!
9: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
11: Вечеринка.
12: Ровно в 21.00.
13: Лучшие танцевальные хиты
14: в неповторимом миксе.
13: Вечеринка «Ретро-ФМ».

0: Как говорил один мой знакомый, лето кончается тогда, когда купаться становится слишком твердо. Ну, по его мнению, лето пока еще с нами. И самое главное, друзья, синоптики обещают, что бабье лето вот во второй половине сентября к нам еще, собственно, вернется. Лето будет. И, собственно, мне кажется, оно уже есть. Действительно теплеет на глазах в столице. 15:49 столица. До конца часа с нами Bad Boys Blue и песни из трех мушкетеров.
1: Реклама.
2: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи. Другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
3: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу в 17:00.
4: Категория 16+.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: И прямо сейчас новости с Игорем Акуловым. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Цена нефти марки Brent сегодня впервые с 24 июля поднялась выше $100 за баррель. Котировки заметно растут на фоне геополитической напряженности и ожиданий дефицита предложения на мировом рынке. Октябрьские фьючерсы на WTI также дорожают до $94.74 за баррель. Рост цен происходит на фоне сохраняющихся рисков перебоев с поставками из-за конфликтов в ключевых нефтедобывающих регионах и ограничений добычи со стороны ОПЕК+. Эксперты связывают текущую динамику с высоким спросом на энергоносители и опасениями по поводу дальнейшего сокращения экспорта. Россия и Индия до конца текущего года могут подписать межправительственный меморандум о сотрудничестве в развитии Северного морского пути. Географическое положение Индии и значительная роль морского транспорта в ее внешней торговле повышают заинтересованность страны в развитии транзитных перевозок с использованием Северного морского пути. В следующем году стороны планируют организовать совместный пилотный рейс по СМП. Это станет символичным событием в год 80-летия установления дипломатических отношений между Россией и Индией. В России началось тестирование федеральной платформы дистанционного электронного голосования. Избиратели 32 регионов могут пройти процедуру выборов в тренировочном режиме до 20.00 10 сентября. Протестировать систему смогут те, кто подал заявление на участие в ДЭК на госуслугах и получил статус «Учтено» до 23.59 6 сентября. Тестирование проходит на обезличенных тестовых данных и не требует посещения избирательного участка. Для корректной работы портал Минцифры рекомендует использовать Яндекс.Браузер или установить сертификат Минцифры. Академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян проводить отпуск в России. Это необходимо, чтобы снизить возможные риски для здоровья во время зарубежных поездок, связанных с инфекционными заболеваниями. Он отметил, что лучший отдых – это отдых в России, призвал изучать все риски перед поездкой. Академик подчеркнул, что россиянам стоит более внимательно относиться к своему здоровью и выбирать внутренний туризм, где риск инфекционных заболеваний значительно ниже. И в Варшаве около 30 роботов устроили митинг у Министерства цифровых дел, требуя ограничить бесконтрольное развитие искусственного интеллекта и сохранить рабочие места для людей. Гуманоидные и четвероногие роботы-собаки маршировали с лозунгами «Защитить рабочие места» и «Пора вводить правила». Организаторы планируют продолжить акции, чтобы привлечь внимание властей к необходимости скорейшего принятия законодательных актов, регулирующих использование искусственного интеллекта в экономике. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 86 рублей и 47 копеек. Евро на отметке 100 рублей и 50 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Не пришел, не увидел, не победил. И даже гад такой не позвонил. Где только авторы находят таких героев для песен, непонятно. «Ты ж мужчина» — это Сиси Кич на Ретро-ФМ в 16 часов и 20 минут. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас Алена Свиридова и Фил Коллинз на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе погода будет ясная и ветер западный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
4: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
10: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
11: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
12: Медицинский центр «Моя клиника» — это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
13: «Моя клиника».
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: В эфире новости.
15: Новости 1 октября. Главная тема дня — изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
16: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
17: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неофита». Прогнать декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Спонсор часа — мебельный центр премиум класса «Мебель Молл». О, «Мебель Молл».
19: «Мебель Молл» — это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебель Молл» — бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Пока утро красит нежным светом, наша с вами задача, друзья, встать уже с утра пораньше в хорошем настроении. Тут, сами понимаете, без первой смены на Ретро FM не обойтись. Завтра с 7 до 11 нас снова ждут новые игры, классные призы, тем для обсуждения, новости, шутки от Саши Светловой и Риты Субботиной, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. И все, что нужно для правильного утра, обязательно завтра с 7 до 11 будет на Ретро FM. Не пропустите и не проспите.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе погода будет ясная и ветер западный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка. Ретро
3: FM. Реклама.
4: Сахарный диабет первого и второго типа лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. Скидка 57% по промокоду «Осень» только до конца сентября. Эльба Мебель. С нами легко.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.

Чем больше женщину мы любим, тем меньше денег на себя. Помните об этом, мужчин? Но, впрочем, может быть, об этом как раз стоит и забыть. Бананарама. Шикарные женщины. На Ретро-ФМ 16.48. Меня зовут Антон Веселов. Прощаюсь с вами, друзья. До завтра. Далее у нас в эфире...

0: Начните Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
1: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
6: Опять назад пустым ехать. Забудь. Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 по лет.
7: А что с оплатой?
6: До 75% после загрузки.
8: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
9: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
10: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
11: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТБанк» 0+.
2: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
5: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
9: 12+.

0: В Москве 17.00. Леонид Агутин и Modern Talking через пару минут понесут вечерний позитив широкие народные массы.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Мошенники придумали новую схему, заключающуюся в предложении установить приложение, которое якобы предоставляет бесплатный доступ к высокоскоростным 5G-сетям. Отмечается, что при попытке установить приложение жертва видит зависший экран. По словам экспертов, в этот момент злоумышленники получают доступ к устройству, а также могут считывать данные, в том числе пароли и коды подтверждения. Аналитики также предупреждают, что мошенники, как правило, маскируют вредоносные программы под приложения банков, финансовых сервисов, используя при этом знакомые названия, логотипы и оформления. Специалисты АО «Ростово-водоканал» проводят ремонтные работы по устранению порывов на водопроводных сетях на Западном и Каменке. Из-за этого подача воды временно ограничена для ряда улиц, восстановить штатный режим планируют к 5 вечера. В железнодорожном районе аварии произошла на Портовой, без воды остались абоненты в границах Шевский, Портовая, Скрябина, Амбулаторная. В Советском районе ремонт идет на Зорге. В Октябрьском районе порывы устраняют на Вавилово. Здесь вода отсутствует в границах, Владивостокская, Иловайская, Инженерная, второй пятилетки. Семьям участников специальной военной операции в Ростовской области планируют продлить компенсацию расходов на оплату жилого помещения. Соответствующие изменения в областное законодательство рассмотрели депутаты на расширенном заседании Комитета по соцполитике. Все семьи участников специальной военной операции смогут продолжать получать компенсацию. 50% компенсации за оплату жилищно-коммунальных услуг, оплату капитального ремонта в многоквартирных домах. В Ростове после июльского урагана не возобновили полное троллейбусное движение. Сейчас функционирует лишь 6 из 7 маршрутов. Троллейбус номер 9 между вокзалом и поселком Пилотов не работает, а по маршруту номер 17 вышел только один троллейбус. Сообщается, что причиной перебоев стали ремонтные работы на контактной сети. Когда движение полностью восстановят, пока неизвестно. Городская администрация подтвердила недовыпуск единиц техники на линии. За это перевозчику грозит штраф. Сильный стресс на работе может заметно повышать риск проблем с мужским здоровьем. Ученые наблюдали за мужчинами от 22 до 40 лет. Одним из механизмов исследователи называют изменения гормонального фона. Среди факторов риска оказались переработки, давление из-за карьерного роста, а поддержка руководителя, наоборот, была связана с меньшим негативным эффектом. О курсе валют: доллар 86 рублей 47 копеек, единая европейская валюта 100 рублей 50 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего вечера.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Продолжается круговорот времен суток. Вот уж вечер среды вступил в свои права. Там не за горами очередная ночь, которую посвятил свою песню Юра Шатунов. А ночь, как считают ученые, это не просто темное время суток, а удивительный период, когда человеческий организм живет по совершенно другим скрытым законам. И что удивительно, проснувшись утром, покинув мир сновидений, мы уже через некоторое время даже не помним, что там делали. В течение 5 минут после пробуждения забывается половина сновидений, еще через 5 минут из памяти стирается уже 90% сна. А ведь такое порой снится. Хоть ручку с блокнотом держи на прикроватной тумбочке, чтобы успеть хоть что-то записать. 17:20, время московское, далее на Ретро-ФМ. Послушаем Аиду Ведищеву и Джо Кокера. Меня зовут Олег Орлов, всем приятного музыкального вечера. Программа
1: «Ю» с Юрием Гурьяновым. Дорогие друзья, на этой неделе у нас Джо Кокер. Расскажу, как все начиналось. И при чем тут группа «Битлз». Подробности в эту субботу в 13 часов.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
4: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе погода будет ясная и ветер западный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
7: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
8: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Украни 325 619 600 156 837.
9: А почему мы так долго гуляем?
10: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
11: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920.
12: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
13: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
14: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте «Красная Поляна». Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
15: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
16: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
17: Шоу «Дорогие гости»
18: на Ретро-ФМ.
17: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
18: Автор лучшего вопроса получает деньги.
17: «Дорогие гости».
18: Воскресенье, час дня.
17: Подробности на retrofm.ru.
18: Ретро-ФМ.

0: Как там у Агаты Кристи? Мне всегда было непонятно, почему худшие из мужчин вызывают интерес у лучших женщин. Но при этом, как отмечают психологи, и лучшие мужчины порой бывают очень заинтересованы в худших женщинах. Такая вот жизнь – сложная штука. О горячих девчонках и плохих парнях группа Bad Boys Blue на Retro FM. Все самое лучшее, друзья, в нашем дальнейшем эфире. Игорь Корнелюк и группа Animals буквально через несколько быстрых минут. Столица 17:34.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Retro FM.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе погода будет ясная и ветер западный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
2: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Проктологи, мужчины и женщины. Лечение без боли и в короткие сроки. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
6: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Природная вода. Серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода. Серебряная. Производится там, где нет водопровода.
9: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
10: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 18 лет. Заботимся о вас.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. Скидка 57% по промокоду «Осень» только до конца сентября. Эльба Мебель. С нами легко.
12: Авторский торт венский с шоколадом и отборной курагой. Покупайте в кондитерских «Золотой колос».
13: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

Группа «Рэйжи» на «Ретро-ФМ» о том, каково это и любить кого-то, и ненавидеть. Ну, как говорится, от любви до ненависти один шаг. Сегодня тебя любят, завтра уже ненавидят. Знаю, есть такие семьи, в которых то тишь да гладь, то извержение вулкана. Ну, а уж если становиться предметом ненависти для кого-то... Как говорил один мой знакомый, если и придется разрывать отношения, то будь причиной, по которой она будет ненавидеть не тебя, а целый знак зодиака. 17:48, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера и исключительно позитивных эмоций от

0: большой запас хода, интеллектуальный полный привод, рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. «Тэнк 400» – за пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» Дни приносят тучи.
7: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
6: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
8: Битва поколений, 5-й сезон. В эту субботу в 17:00.
9: Категория 16+.
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
11: Возрастное ограничение 13+.
12: Опять назад пустым ехать.
13: Забудь, есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
12: А что с оплатой?
13: До 75% после загрузки.
14: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru 18+.

0: В Москве 6 вечера. Лучшее украшение жизни, отличное настроение. Заряжайтесь им здесь, на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили возможность трехсторонней встречи с участием председателя КНР. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, такой вариант уже обсуждался ранее. Встреча трех лидеров может пройти в ноябре в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. Эту тему Путин и Трамп затронули во время телефонного разговора накануне. Лидеры также договорились продолжать контакты и работу по гуманитарным вопросам. Кроме того, Трамп заявил о необходимости завершения украинского конфликта. По его мнению, это откроет перспективы для восстановления отношений Москвы и Вашингтона. В Ростовской области дан старт ежегодному конкурсу для молодых учителей. Участвовать могут специалисты в возрасте до 35 лет, имеющие не менее 3 лет педагогического стажа, готовые предложить свежие идеи для развития образования. Конкурсантам необходимо представить собственный педагогический проект. Это может быть инициатива, которую они хотят реализовать в школе, детском саду или другом образовательном учреждении. Тематика проекта не ограничена. Допустимы направления от обучения, воспитания до профориентации, краеведения, цифровых решений и инклюзивных практик. Общий призовой фонд составляет 500 тысяч рублей. Итоги подведут. Тут наградят победителей в конце декабря, накануне Нового года. Власти Ростовской области рассматривают возможность включения сирен при возникновении угрозы атаки беспилотников или ракет. Об этом сообщил начальник управления по делам КВЧС Ростова-на-Дону Алексей Азарянский. Окончательное решение на региональном уровне пока не принято. До этого момента жителям рекомендуют следить за сообщениями в приложении МЧС России, где оперативно публикуется информация об угрозе атаки. Более половины россиян хотя бы иногда не получали назад деньги, одолженные близким. После этого 50% опрошенных отказывались вновь давать долг тем же людям. Деньги в долг хотя бы раз давали 90% участников опроса. Больше всего таких респондентов оказалось в Приволжском федеральном округе. Только 45% опрошенных всегда получали одолженные деньги обратно. Еще 49% иногда сталкивались с невозвратом, а более 5% регулярно. Чаще всего не возвращали суммы до 5000 рублей. У 60% после невозврата ухудшались отношения с близкими. Чаще об этом говорили жители Южного федерального округа. О курсе валют: доллар 86 рублей 47 копеек, единоевропейская валюта 100 рублей 50 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего вечера.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Немного светлой грусти от Modern Talking на Retro FM. Есть от чего взгрустнуть, как сказал бы иной тамада в ходе какого-нибудь сентябрьского застолья с легкой грустинкой в голосе. Лето выпито. Так откупорим же осень. Вторая фраза, как вы понимаете, говорится уже с нескрываемым позитивом. Ведь осень тоже очень приятный, бодрящий вкус, особенно в первых числах сентября, зачастую ни в чем не уступающий иным летним дням. В средней полосе, кстати, официально началось бабье лето, с чем мы поздравляем всех любителей теплой и солнечной погоды. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера. В столице 18:20.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Все дело в колораже, понимаешь? Можно в любое время есть. Главное, но чтобы было не так много...
3: Что же это было, скажи? Колоражи, колоражи.
2: День 17, понедельник, первый Ефим. 31 августа.
4: Первый Ефим.
2: Ефим.
4: Да, вторая будет Юлечка, потом Дашку и все. Трое детей хватит, достаточно. План такой.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе погода будет ясная и ветер западный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Всегда готов. Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
8: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Уграни 325 612 666 837.
11: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
13: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: «Высоторемстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторемстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
15: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». Биг Авто.
16: Сейчас самое время получить поддержку для своего дела. Проще не бывает. Достаточно оставить заявку в центре «Мой бизнес». Самое сложное – это выбрать одно из направлений. Напечатать бесплатно визитки, изготовить мерч, рекламу на радио или оцифровать бизнес-процессы. А может быть, подключить честный знак или сертифицировать товар. 4000 предпринимателей Ростова и области уже воспользовались такой возможностью. Присоединяйтесь и вы. Программа реализуется при содействии правительства и Минэкономразвития региона. 8 804 333 32 31.
17: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
1: Утреннее шоу.
8: Первая смена.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

Бывало, что застрянешь в автомобильной пробке и думаешь, чем бы занять себя, чтобы скоротать время. Людям творческим куда проще в этом плане. Взять, к примеру, французского композитора Юбера Жиро, который в ситуации «метр едем, два стоим», сидя за рулем, взял и сочинил эту песню. Изначально она была записана на французском языке и перепевалась потом многими артистами. Прямо сейчас слушаем «Мами Блю» в исполнении Черри Лейн. Историю многих песен и многих артистов можно услышать в программе «Ю» на Ретро-ФМ. Напомню, что каждую субботу с часу до двух дня мой коллега Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал любимую музыку, ставит всем известные хиты и даже малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» в субботу на Ретро-ФМ с 13 до 14 часов. Не пропустите!

0: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе погода будет ясная и ветер западный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес – Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
1: В эфире новости.
5: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
6: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Почему сразу сам топай?
11: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
12: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00.
13: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 ЮСИ ДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.

Только задумайтесь, друзья, как часто мы забываем прочувствовать волшебство какого-то момента, однако именно на таких волшебных моментах строится сценарий всей нашей жизни, ну, по крайней мере, личной жизни. Герой этой песни Майкл

0: Свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: «Джаггар F8» – для семьи, бизнеса и увлечений. «Джаггар F8» – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джагг» и на «Джаггар.ру» от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
7: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
8: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте форель слабосоленую Ашан Красная Птица, филе кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
14: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
16: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
17: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
18: Мы только из поликлиники. Нам эргоферон, пожалуйста.
19: Эргоферон.
20: Мы всей семьей им лечимся.
18: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
21: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
22: ТЭН-400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
23: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.

0: В Москве 7 вечера, високосный год и Эдди Хантингтон поддадут музыкальному жару в начале нового часа. Но сначала Игорь Акулов расскажет нам последние новости. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Посольство России в Венгрии продолжит свою деятельность в интересах поддержания взаимоуважительного и продуктивного диалога между двумя странами, несмотря на высылку российских дипломатов. Ранее замглавы правительства Венгрии Анит Орбан заявила о решении выслать дипломатов из-за якобы неприемлемой деятельности, не раскрыв подробностей. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что недружественные действия не останутся без ответа, но Россия сохраняет открытость для дальнейшего развития связи с Венгрией. Ростех запустил единый портал для продвижения российской гражданской продукции. Он позволяет предприятиям размещать изделия, искать готовые решения и выстраивать производственные цепочки, сообщили в госкорпорации. Платформа предназначена для поиска российских поставщиков в рамках импортозамещений и объединяет уже более 180 предприятий и научных организаций с каталогом свыше 1250 продуктов и более 370 компетенций. Было отмечено, что 60% заявок поступают от корпораций крупного бизнеса, и компания ожидает присоединения к платформе других российских компаний. Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что штаммы гриппа, которые будут поражать россиян в текущем эпидемическом сезоне, не являются агрессивными и не представляют большой опасности. В этом году граждан будут прививать от свиного и гонконгского гриппа, а также гриппа типа B Виктория. Было отмечено, что каждый год меняется штаммовый состав вакцины, и в этом году замена коснулась сразу трех компонентов. Российский авторынок в августе этого года поднялся на 3 строчки и стал вторым в Европе. Результат – 114 285 новых автомобилей. Первое место заняла Германия с результатом 212 563 автомобилей, а на третьем месте оказалась Франция. При этом Россия стала единственной страной среди крупнейших европейских рынков, показавшей отрицательную динамику – минус 6,5% к августу прошлого года. Однако это не помешало ей занять второе место из-за традиционно низкой активности в последний месяц лета. И Лионель Месси договорился о покупке 100% акций испанского футбольного клуба «Эльденсе». Сделка будет объявлена после завершения юридических процедур и проверки активов, а также должна быть одобрена Высшим спортивным советом Испании. Владельцы клуба надеются, что приход такой звезды, как Месси, поможет привлечь инвестиции и повысить узнаваемость команды. Месси, в свою очередь, рассматривает этот шаг как долгосрочный проект, направленный на развитие клуба и его инфраструктуры, а также на создание академии для молодых футболистов. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 85 рублей и 46 копеек. Евро 99 рублей и 25 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Ну, каждого из нас в жизни есть что-то, чем мы не очень довольны. Маленький рост, на который сетует главный герой этой песни Виктора Салтыкова, не самая большая проблема, как и слишком большой рост, на что теоретически мог бы я пожаловаться, не вписавшись, к примеру, в слишком низкий дверной проем. Независимо от роста, многих из нас по осени накрывает раздражительность, усталость и подавленность. А побороть осеннюю хандру, по мнению врачей, помогут несколько шагов. Надо наладить режим сна, отказаться от гаджетов перед сном, побольше гулять, делать дыхательные упражнения и скорректировать питание, включить в рацион больше полезных продуктов и отказаться от вредных. Как все просто, друзья. Исключительно полезная для состояния души музыка продолжит делать свое дело уже через пару минут, когда нам споют на ретро-ФМ Константин Никольский и Modern Talking. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера. Столица 19:22.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе погода будет ясная и ветер западный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроник 325 612 656 837.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнакопромо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнакопромо.ру.
7: Медицинский центр «Моя клиника». Вакцинация для всей семьи. Выбирайте удобный день и время. Мы работаем без выходных. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус в кондитерских «Золотой колос».
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Сердечно-сосудистые заболевания лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Спонсор часа – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
12: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.
3: Ретро-ФМ.

0: Даже когда вам нечего терять, не забывайте, еще не все потеряно. Вот и дуэт Modern Talking не советует опускать руки, когда, как кажется, уже ничего нельзя исправить. Можно и даже нужно, особенно если речь идет о настроении, об утренней хандре, мешающей на позитиве начать новый день. С этим вам легко и просто поможет утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Каждый будний день с 7 до 11 на Ретро-ФМ новые игры, крутые призы, темы для обсуждения, новости, шутки ведущих Саши Светловой, Риты Субботиной. Конечно же, ваша любимая музыка, все, что нужно для правильного утра, и все это исключительно для вас, друзья. Не проспите! Утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе погода будет ясная, ветер западный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
6: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончание действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.

Как гласит один из шуточных законов красоты, всемирный день которого, кстати, отмечается сегодня, чем хуже у человека идут дела, тем лучше он должен выглядеть. Пусть окружающие думают, что у вас все отлично, как у героини этой песни Мелен.

0: Яндекс.360 со скидкой до 40%.
1: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-500-66-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
5: В пятерочке доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: Пятерочка доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
8: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
9: Я построю здесь новый мир.
8: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
10: Реклама 18+.
11: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
12: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
13: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
14: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
15: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
16: А что с оплатой?
15: До 75% после загрузки.
17: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
18: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил. 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
19: Возрастное ограничение 13+.
20: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е».
21: 12+.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: 8 вечера в Москве. Веселые ребята и Пати Райан составят нам компанию в начале нового музыкального часа. Прямо сейчас информационные итоги сегодняшней среды подведет Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый вечер. Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Вьетнама То Ламом в Кремле заявил, что Россия работает над введением безвизового режима для граждан Вьетнама в ближайшее время. Вьетнамский лидер прибыл в Россию с государственным визитом, в ходе которого стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества. Владимир Путин отметил, что безвизовый режим будет способствовать развитию туризма и укреплению экономических связей между странами. Ранее Россия уже заключила соглашение о безвизовых поездках с рядом стран, включая Саудовскую Аравию и Оман. Правительство внесло в Госдуму законопроект о введении постоянного государственного контроля за содержанием защитных сооружений, гражданской обороны и систем оповещения населения. Режим контроля будет распространяться на граждан и организации, владеющих или пользующихся такими объектами, а также на органы власти. Меры направлены на усиление безопасности населения с учетом современных угроз. Закон в случае принятия вступит в силу через 180 дней после официального опубликования. Россия и Турция в ходе межмидовских консультаций в Москве обсудили ситуацию в Черном море и угроз безопасности судоходства. Российская сторона представила позицию по урегулированию конфликта на Украине путем устранения его первопричин. Стороны также обсудили действия, которые, по оценкам Москвы, создают угрозы, в том числе и для Анкары и турецкой стороны. Мошенники начали предлагать продавцам на Wildberries фейковую компенсацию за товары, пострадавшие от атак. Злоумышленники берут проценты от суммы сгоревшего товара, обещая полный возврат предоплаты в случае неудачи, но не предоставляют юридических документов или механизмов выплат. Wildberries подтвердили, что никаких дополнительных каналов компенсации не существует, назвали информацию ложной и призвали к бдительности. И россияне стали чаще путешествовать в одиночку. В первом полугодии этого года число зумеров, путешествующих соло, выросло на 84%, а миллениалов на 27%. Наиболее популярные направления у всех возрастных групп – это Египет, Турция, Таиланд и Вьетнам. Тренд на соло-путешествия связан с желанием независимости и гибкости в планировании маршрутов, а эксперты отмечают, что одиночные поездки становятся все более популярными, особенно среди молодежи. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 85 рублей и 46 копеек. Евро 99 рублей и 25 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: как говорят некоторые меланхолики, особенно те, кто очень любит лето, еще настоящая осень не вступила в свои права, а настроение уже испортила. Ну, друзья, даже если у кого на душе тоскливо, любимая музыка не даст скатиться в депрессию осеннюю. Такая вот она целебная для души. Как раз ей, красивой музыке, дифирамбу поет Эфэр Дэвид на Ретро-ФМ. А через несколько быстрых минут с удовольствием послушаем Александра Иванова и Pet Shop Boys. 19 минут 9 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всем добрейшего вечера.
1: С Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, на этой неделе у нас Джо Кокер. Расскажу, как все начиналось. И при чем тут группа Beatles? Подробности в эту субботу в 13 часов.
1: Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
4: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем». 16+.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Спонсор часа. Мебельный центр премиум класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
11: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G. Вечеринка.
12: Ровно в 21.00.
13: Лучшие танцевальные хиты
12: в неповторимом миксе.
13: Вечеринка Ретро-ФМ.
14: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Как говорят экономисты, придумавшие индекс длины подола женского платья, чем короче юбки носят женщины, тем больше привлекают внимание. Тем больше нам, мужчинам, хочется своих милых дам приодеть. Собственно, и потратить на них денег. Поздравляю всех, кто неплохо так прибарахлился минувшим летом, а страна начинает потихоньку переходить на осеннюю форму одежды. Как-никак, сентябрь на календаре, вторая его неделя. Вы слушаете Retro FM. На смену Сиси Кейдж в нашем эфире уже спешат Лубега и Дубы Колдуны. И не очень пока торопится Крис Айзек. В столице 20:36.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе погода будет ясная и ветер западный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
5: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
4: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
6: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу в 17:00.
7: Категория 16+.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Александр Петров снова зажигает огни легендарного форта.
10: Погнали!
9: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форт. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
11: Вечеринка. Ретро-ФМ.
12: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
13: Лучшие танцевальные хиты.
12: В неповторимом миксе.
13: Каждый день
12: ровно в 21:00. Вечеринка.

0: Ох, как хорошо расслабил нас всех Крис Айзек после такого классного медлячка с нескрываемым энтузиазмом. Готовимся пойти в пляс. Без 12.09 в Москве, с 21.00 до полуночи будем отдыхать в ритме хорошего танца. На вечеринке Retro FM вас ждут лучшие дискотечные хиты в уникальном миксе. Делайте свои приемники громче и встречайте Руслана Романова. Ну а я, Олег Орлов, прощаюсь до завтра. Приятного вечера, друзья.
1: Реклама.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
5: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя.

чтобы в середине недели вы чувствовали себя максимально позитивно и среда не казалась изнурительно тяжелой и бесконечной, мы подготовили для вас этакий музыкальный нон-стоп, лучшие танцевальные хиты, собранные в нашем супермиксе, который будет звучать до самой полуночи. Вечеринка RetroFM стартовала, так что Move Your Body, как поется в этом треке от группы Eiffel 65. 21:19 в Москве. Я Руслан Романов. Всем привет!

0: Все именно так. Всем вечерам вечер и всем ночам ночь ожидает всех, кто настроен на лучшую танцевальную музыку и наш неповторимый микс соответственно. Команда Joy присоединяется ко всем танцующим на вечеринке Retro FM на часах 21:34. Разогреваемся дальше, не расходимся, а может быть даже делаем громче, если это уместно.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе погода будет ясная, ветер западный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

Талантами Олега Газманова в нашей стране точно знаком каждый. Ну а про мощнейшую энергетику народного артиста России и говорить нечего. Можно только подпитываться ей и восхищаться снова и снова нашим любимым исполнителем. Есаул сегодня на вечеринке Ретро FM 21:48. Время московское.

Композиция, которую сэр Джеймс Пол Маккартни не только исполнил, но еще и, в общем-то, написал вместе со своей супругой. Ну, а участвовала в исполнении, собственно, группа Wings, в которой они вместе и присутствовали. 22:18 в Москве. Это вечеринка Retro FM.

0: Бывает и такое на вечеринке Ретро-ФМ. Музыка, как говорится, на слуху, а вот о происхождении трека ничего не известно. Вероятно, это именно тот случай, а потому я охотно спешу вам на помощь. Пару десятилетий назад немецкая группа «Каскада», что можно интерпретировать на русский как «Водопад», записала свой дебютный сингл под названием «Miracle», который, кстати говоря, впоследствии переиздавался неоднократно, причем в самых разных странах, ну а потому и версии могли вам встречаться разнообразные. Вот одна из них сегодня в нашем супермиксе на вечеринке Ретро-ФМ. 22:34 в столице, мы танцуем до полуночи.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе погода будет ясная и ветер западный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: советовал бы воспринимать данную рекомендацию буквально, но если проецировать все спетое на наш супер танцевальный микс, то делаем мы именно так, друзья, по волнам эфира. Мчимся вперед на невероятной скорости, имея в виду динамику и энергичный темпо-ритм. В том же ключе доберемся и до самой полуночи. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Вечеринка Ретро-ФМ в разгаре. В Москве 22 часа и вот уже почти 49 минут.
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.

0: теперь я вижу, кто вы. Вылезайте из берлоги, полуденные совы. И хотя мы лично с вами не знакомы, вы готовы петь со мной? Вы готовы? Почему-то в этой жизни мы становимся грубее, несговорчивее, несдержаннее, угрюмее и злее. От того, что мы расслабиться когда-то не умеем.
1: Девы, рыбы, львы, тельцы,
2: стрельцы, весы и водолеи,
0: скорпионы, козероги, раки, близнецы и овны. Так давайте же сорвем с улыбок мерзкие оковы. И хотя на коротке мы лично с вами не знакомы, вы готовы?

В уникальном миксе композиция, как минимум, интригующая своим названием. Поездка на ковре-самолете. Ну а в целом, вот такой ритм едва ли оставит равнодушными ценителей лучших танцевальных хитов. Вечеринку Retro FM продолжает британский музыкальный проект Mighty Dub Cats, который был создан Норманом Куком. Полагаю, что более известным вам как Fatboy Slim. Уж этот никнейм знатокам точно известен. 23:19, время точное столичное. Я Руслан Романов, с вами в эфире до поздней ночи по московскому времени. Ну а танцы у нас продолжаются до полуночи. Не переключайтесь.

По традиции, уже на третьем круге танцевального нашего марафона становится отчетливо ясно, кто же способен осилить вот эти безудержные танцы 3 часа напролет. Арабески помогают нам в данном случае в этом процессе. Приветствую всех, кто по-прежнему с нами, ну, разумеется, всех тех, кто, быть может, только что присоединился. Вечеринка Ретро-ФМ все еще в эфире в столице 23.32.

0: встретимся снова.
1: И в этом я от чего-то уверен больше, чем на 100%. Но, видимо, потому что непременно появлюсь завтра к старту новой вечеринки Retro FM, что и вам всем советую. Однако и сейчас еще не прощаюсь, как вы могли подумать, и приглашаю всех вместе встретить новый день. Он же четверг, уже через 10 с небольшим минут, сразу же по завершению неповторимого супермикса. Руслан Романов с вами. Хорошего настроения всем и доброго времени суток. 23:49, точное столичное. Оставайтесь с нами.

Время суток встречаем мы, соответственно, самыми романтичными музыкальными историями на Retro FM. На старте столичной ночи Глен Медейрос и его знаменитая композиция «Признание», которая по обыкновению является украшением нашего эфира. 0 часов и 20 минут, время московское. Я Руслан Романов, приветствую всех, кому не до сна по каким-то причинам. Присоединяйтесь к нашей компании, всем добро пожаловать. Дальше только самая любимая музыка. «Синяя птица» и «Шер» прямо по курсу на Retro FM.

Народ FM, великолепная и максимально талантливая Бонни Тайлер, покорившая мир своим уникальным голосом и невероятной красотой. В продолжении этого часа и нашей музыкальной ночи одна из композиций великолепной артистки здесь, в нашем эфире. 0.36, точное столичное. Я Руслан Романов, вас приветствую, друзья. Далее Билли Джоэл, группа «Земляне» и многие-многие другие подарят им свое творчество и мастерство. Не переключайтесь.

Лучшая музыка нескольких десятилетий наверняка порадует и вас чем-то особенным и близким, и, вероятно, к этой категории относится и творчество группы Erasure. Always, всегда вещаем для вас 24/7, как это принято говорить. 0:50 в Москве, дальше Сандра и песня из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

0: Мы убеждены на Ретро-ФМ, что для ярких эмоций не нужен какой-то особенный специальный повод. Достаточно настроиться на лучшую музыку нескольких поколений в любое время дня или ночи, в любой день недели, и настроение обязательно улучшится. Это проверено на практике. Группа Bonnie M продолжает наш ночной эфир. Час 19 точное столичное время. С вами по-прежнему я, Руслан Романов. Далее еще больше любимых композиций. Через пару минут услышим Валерия Сюткина и одну из прекрасных его композиций. Не переключайтесь, будьте рядом. Все, что происходит здесь, специально для вас, наших дорогих слушателей.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

несколько строчек от группы «Веселые ребята» в виде этого музыкального послания, которое на радость всем нам можно просто-напросто прослушать, причем сделать это регулярно в нашем эфире. Час 33. Ночное московское время. Я Руслан Романов. Передаю вам пламенный привет. Дальше Фредди Меркьюри и Рики Мартин на Ретро-ФМ.

И на этой трогательной ноте, друзья, спешу пожелать, чтобы все задуманное обязательно случалось и свершалось. У вас все было взаимно позитивно, но и те чувства и эмоции, которые вы дарите, возвращались к вам многократно. Всем удачи и плодотворного четверга желаю. Я, Руслан Романов, вернусь уже к началу новой вечеринки Ретро-ФМ. А пока освобождаю студию. Встречайте здесь Тимура Соколова в 2:00 на Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Если бы эта ночь была песней, то она звучала бы именно так. Белинда Карлайл на Ретро-ФМ с хитом «Circle in the Sand», далее «Смоки» и «Жан Рождественская». Чуть раньше «Эра Срамазоси», 2 часа 20 минут уже в столице. Всем привет, меня зовут Тимур Скалов, я с вами до 7 утра.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону, 101.2.

24 years. 24 года ожиданий, разбитые надежды, ускользающий образ той самой девчонки по имени Элис, которая жила по соседству. Такая вот душераздирающая история от группы Смоки. Но если вы не хотите примерить эту историю на себя, то рекомендую никогда не бояться говорить о своих чувствах и смело признаваться в любви той самой, на которую давно засматриваетесь. А то ведь не зря говорят, если на девушку долго смотреть, то можно увидеть, как она выходит замуж. Только не за тебя. Роксет далее для всех влюбленных советом послушать и, самое главное, услышать свое сердце.

Hands up! Подняли ручки и поаплодировали в первую очередь себе. Ну и всем, кто не спит, как и мы с вами. И нас таких, я уверен, очень много. И для нас таких не спящих и звучит лучшая музыка, проверенная временем, здесь на Retro FM. 2:49 уже в столице. В финале часа Desireless и Вояж-Вояж. Чуть раньше Андрей Миронов.

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы отцы

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.